0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
0: Реклама.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки булы.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: мама.
1: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Triple Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории, только практика и любимые песни.
2: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 8.05 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов в студии. И, кстати, ребят, сегодня у нас новая неделя, понедельник. И как не было бы печально, но это последний месяц лета. И вот уже треть этого последнего месяца пролетела, ну, как-то очень сильно быстро. Благо, что погода нас вначале порадовала. Ну и, в принципе, вчера была такая достаточно комфортная погода. Надеюсь, что вы не промокли, не испортила она ваши планы, абсолютно точно. И судя по тому, как же мало было людей в городе, да, видимо, все поехали на дачу забирать весь урожай, который накопился за эти выходные. Ну, а еще сегодня 10 августа. Какой же сегодня праздник можно вам отметить? Это день попутного ветра. Раз. Второе. День заботливого мужа. Это два. Международный день биодизельного топлива. Да, кто не знает, вообще такое тоже существует. На картошке кто-то ездит, да. День харизматичных личностей и Всемирный день льва. Ну, львов и львиц всех точно поздравляю. И хочу сказать, что не тот силен, кто льва победил, а тот, кто музыку на Красноярск ФМ заценил. Вот и ловите следующую композицию «Данса Кудуро».
1: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
4: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
0: Реклама.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Друзья, ну что же, продолжается завтрак чемпионов, а я готов поведать для вас новость. Детские домики за 3,5 миллиона рублей продают в России. Да, за такую сумму можно купить вообще-то полноценную студию, да, где-нибудь у нас в Красноярске. А вот где-то продают просто вот такие вот небольшие детские домики. Но в этом домике 2 этажа, утепленные стены и даже установлен электрокамин. К нему можно, кстати, прикрепить за дополнительные денежки горку и качели. В каталоге также есть домики за 695 тысяч рублей. Всего лишь-то, да? Правда, цена указана за минимальную комплектацию. А главный у меня вопрос. А можно ли брать ипотеку на такой домик? Останется он, видимо, без ответа. Но в ответ у нас есть хорошая композиция.
3: Красноярск FM.

0: Понятно.
1: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
2: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара».
4: Скидки на пуховики до 45%.
5: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Распин Роман Александрович. Огранный по 340-223-200-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
10: О, а это что за кнопка?
11: А сколько он ест?
10: А он точно самый безопасный?
11: Он и это может?
12: Да ну, не верю.
9: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
13: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
9: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
13: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8:29 в Красноярске, и разберем дорожную обстановку. 3 балла по оценкам. Яндекс, на правом берегу у нас есть затруднения из-за дорожных работ на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Также есть у нас затруднения на Коркинском мосту, он же «Три семерки». Кстати, сам недавно там проезжал, особенно если ехать в сторону левого берега. Очень сильно перекопана дорога. Также есть у нас пробка на Свердловской, пересечении с Александра Матросова. Да, там этот извечный перекресток, он, в общем-то, не дает никому проехать спокойно. Перемещаемся на левый берег. Здесь у нас пробка собирается от «Партизана Железняка», начиная с «Кристалл-Арены» до «Зенита». Также есть у нас локальные затруднения на улице Шахтеров из-за ДТП в сторону Игарской. И на второй Брянской, а также и просто на Брянской в сторону Кольца. Все из-за тоже ДТП. 3 балла по оценкам Яндекс. Берегите себя, будьте аккуратны на дорогах. И всем удачи в пути.
0: Стоп-машина, эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Всем доброе утро, 8.36, Красноярский завтрак чемпионов продолжается. Юля, ты знаешь, что...
1: Всем привет, во-первых.
3: Привет тебе.
1: Привет. Всем доброе утро.
3: Доброе, добрейшее, я бы так сказал. В сети нашли два, кстати, психологических теста, которые помогут понять свои сильные стороны и выбрать профессию, чтобы избежать выгорания. Я, кстати, недавно посмотрел твою историю с классным посылом. То, что как же круто, что имеется право заниматься любимым делом.
1: Даже, наверное, не право, а возможность. И на эту историю мне ответило очень много людей, которые говорят, сильно бы хотели, чтобы было так, но как будто бы это, одного из 10, так получается, вот. А может быть даже из 100. Ну, правда, когда ты занимаешься делом жизни, за это еще и получаешь деньги, хорошо.
3: А может быть и не у одного, а у одной, вот, у тебя. Тест «Икигай» основан на японской концепции по одноименной «Икигай», то есть причина жить. Он помогает найти пересечение четырех сфер, того, что вы любите, того, в чем вы сильны, что нужно миру и за что вам готовы платить, в общем-то.
1: Давай попробуем пройти его.
3: Получаете по четырем, в общем-то, вот этим вот сторонам идеальную свою профессию. Страсть, миссия, профессия, призвание. Вот, подсказки, двигаться куда дальше. И еще один тест называется Hall and Cot. Научно подтвержденный тест для профориентации. Он определяет ваши профессиональные интересы через 6 типов личности. В конце вы получаете такой большой трехбуквенный код, который можно будет сравнить с тысячами профессий и понять, в каких сферах у вас больше будет успеха.
1: Я так понимаю, что там сильно углубимся, да, если сейчас начнем его проходить?
3: Можем, часа на полтора, нормально.
1: У нас как раз эфир, в принципе, до 12 часов нам хватит. Короче, мы его за эфиром пройдем и вам потом расскажем вообще, куда кривая это привела. Может быть, я не знаю, может, меня в какую-то техническую специальность закинет?
3: А я бухгалтер.
1: И я там делов натворю.

0: 8.42 в Красноярске. В субботу прошел уже день физкультурника. Ну. Я вот была на острове Татышев, причем было долгое время. И ты знаешь, я смотрела на всех этих людей, которые в 8.30 утра, они уже с легкостью, в субботу, да, я напомню, играют в баскетбол,
1: вот,
0: растяжкой занимаются, бегают.
1: И им за это даже не платят.
0: Да.
1: Они просто вот так вот сами решили это сделать.
0: На самом деле, красавчики. Я прям, знаешь, как-то немножечко смутилась. Аж думаю, ну я так не делаю, как бы. Ну, а может, стоит начать. Но...
1: Да. А как тебе вообще чемпионат по лапте, который вот Никита
0: Неделин
1: озвучивал?
0: Ну, смотри, там Никита был. Вот я не попала туда, потому что у меня там своя вот эта вот основная локация была. Но я посмотрела выступления показательные молодых, так сказать, спортсменов. Меня очень сильно впечатлили мальчики, которые показывали, а как это заниматься спортивной гимнастикой. О. Там такие вещи они творят вообще. Ну, девчонки-гимнастки, мы как будто бы уже привыкли. Угу. А когда парни, ну, мы ж красавцы.
1: Вот.
0: Но я уверена, что... Они, как и мы, нет-нет, да любят полакомиться вкусная точка.
1: Ну, тем более, что там гимнасты-то молодые ребята. Сейчас во вкусной точке проходит акция, где дают каждому детскому набору игрушку от смешариков.
0: А для вас информация на правах рекламы. Вот если вы сейчас едете и думаете, ой, что-то там вот где-то под ложечек это засосало, да, уже, ну, а любите, в принципе, вы день начинать сытно, то вам на завтрак нужен не просто кофе, а что-нибудь из вкусной точки. Там действительно есть из чего выбрать. Допустим, Big Chicken Burger. Во-первых, хрустящая куриная котлета, сыр эмменталь внутри, свежие овощи, жареный бекон и вот тот самый нежный кунжутный соус, который и придает всему этому окраску. Либо можно попробовать панини Тоскана. Это два бифштекса из рубленной говядины, сыр, томат, руккола и соус с базиликом в теплой пите.
1: Но для любителей легкой остринки, чикен карри, ролл с хрустящими стрипсами и насыщенным соусом карри. Заезжайте на Крастрап 195, Молокова 43 или Перенсона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+. ООО «Система ПБО», город Москва, ОГРН 102-770-025-175-4.
2: Завтрак чемпионов!

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: В Красноярске 8:45, значит, в эфире наш автоэксперт Александр Морозов. Саш, привет.
3: Да, привет, ребята. Как выходные прошли?
2: Да, шикарно.
4: Очень хорошо, Саш. Саш.
3: Ну что ж, раз у всех настроение отличное, будем сейчас принимать звонки. 320-0600 это наш номер телефона, вы можете дозвониться. Эфир у нас прямой, поэтому ждем ваших звонков уже сейчас. Разговариваем мы только об автомобилях и на автомобильные темы. Если есть какая-то машина, которую хочется обсудить, если есть свои какие-то, может быть, наблюдения, своей тачке хочется рассказать, тоже принимаем. Главное, оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок вождению вашему не мешал. Ну и, конечно, звоните. 320-0600, мы ждем.
2: Есть сообщение. Александр, здравствуйте. Интересует автомобиль BMW 330i E46. Можно ли найти какой-то живой экземпляр?
3: Слушайте, живых экземпляров бывает по-разному. Люди ищут по всей стране. Если уж прям хочется. Я думаю, что здесь задача вот какая. Основная, да, надо для начала обозначить себе проблему. То есть первая проблема, нам что надо? Нам надо найти живой экземпляр, достаточно взрослый, там, для кого-то может быть раритетный там и так далее. Но если уж прям конкретно искать предметно там по году выпуска и так далее, то сразу скажу, живой можно найти. Скорее всего, это где-то ближе к Калининграду надо смотреть. Ну, по крайней мере, пока. Вот. Ну и второе, 3, а то и 4 цены приходится вложить в то, чтобы его восстановить. Вот, давай дальше.
2: 320-0600, да. Номер нашего прямого эфира. Мы напомним, дозванивайтесь, друзья, эфир прямой. Сегодня есть возможность перед Сашиным отпуском наговориться с ним.
4: Да. Кстати, Саша, у нас бензин появился. Вот еще, что могу рассказать.
3: Я вас поздравляю, это хорошо. Бензин нам нужен. Бензин это нам надо. Такой нам нравится.
2: Прилетел еще один вопрос. Подскажите, как вы смотрите на Ford Focus Hatchback 3-е поколение? Стоит ли вообще рассматривать такой автомобиль?
3: Ну, самая больная, наверное, тема в этих машинах — это пауэршифты, это коробки роботизированные. Они не снискали такой любови, как, допустим, те же DSG, хотя и до DSG многие докапывались. Что там, да, изъяны есть, она не такая быстрая и обучаемая, хотелось бы побольше скорости. Что касается ремонта, наверное, даже чуть подороже получается. Сейчас не мониторил последнее время цены. Главное, я бы, наверное, вот этой темы для себя избегал. А так, в принципе, третий фокус мне и по дизайну нравился, когда он выходил, да и в целом он был неплохо сбит за свои деньги. Потом, конечно, в цессе эксплуатации уже поползли вот эти вот темы с роботами, но если брать небольшого объема мотор на механике, если они еще как бы живые достаточно, эти комплектации, по кузову в том числе, то, наверное, да. Давай дальше.
2: Да, и еще один вопрос есть. Александр, а как вы относитесь к праворуким автомобилям? Планирую привезти из Японии Toyota Celser, если я правильно прочитала.
3: Ну, давайте так, с первой части вопроса разберемся. Я на праворуких машинах отъездил очень много. У меня было порядка там 8 моделей. Почему порядка 8? Потому что одну я разбирал, собирал, и я не считаю, что я ей владел, она больше стояла в гараже, в сервисе. Так вот, в правом руле я для себя сделал один вывод. Вот пока мне было там 20-25 лет, мне это нравилось до безумия просто. Где-то после 35, когда уже было двое детей и намеки на третьего, я, честно говоря, не рисковал. И приходилось очень много времени проводить в машине в городских условиях. Руль можно поставить хоть в середине. А вот если мы берем вопросы трассового вождения, вот тут, наверное, я все-таки заранее бы смотрел моторы помощнее, платформы в плане управляемости интереснее, чтобы можно было высунуться, быстро обогнать. Если мы рассматриваем малообъемники, которые сейчас в основном везут оттуда, то это для более спокойного вождения. Класс такой, как бы, городских маленьких хэтчбеков я бы себе сейчас не рассматривал, потому что тоже на двух таких моделях, типа Яриса, отъездил. Вицы и фиты у меня были. И скажу так, по трассе крайне мне было некомфортно на дальнее расстояние передвигаться, плюс встречный транспорт тебя все время сносит, вот, плюс еще особенности задней подвески и потери управляемости на серьезных скоростях. Ну, такая тема больше в городе себя реализующая. Поэтому, если у вас есть вариант посмотреть здесь хороший, мощный, достаточно интересный автомобиль с правым рулем, да, пожалуйста. Но если это объем небольшой, сейчас люди смотрят еще там кто-то гибридные варианты себе здесь в стране эксплуатирующиеся и так далее, тут я понимаю цель экономия. Второе, купить качественный автомобиль по сходной цене, это у японцев присутствует, и это мы уважаем, но учитывать надо специфику, вам придется тратить больше времени, больше попыток на то, чтобы совершать обгоны и так далее, ну, это просто как бы не очень безопасно, и в какой-то момент ты как бы уже начинаешь это понимать, и чувствуешь, что, наверное, нет. Но если вы хотите попасть вот в определенную цену, получить качественный продукт, даже 20-летней давности, вариантов других у вас просто не остается. Мы разговаривали в эфире Красноярск FM по поводу того, что купить, например, за 1,5 миллиона рублей, и только один достаточно интересный вариант есть с хорошими показателями, это Фриды. Но они все с правым рулем, поэтому здесь я как бы сторонником являюсь, но знаю в том суть и почему это небезопасно. Спасибо большое за внимание, господа, у нас время вышло. Да. Благодарю вас за вопросы, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Стоп, машина, эй, машина, стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Дешевые ипотеки в 2027 году ждать не стоит, заявила экономист. В России будет переход от очень дорогой ипотеки к умеренно дорогой, а не от дорогой к дешевой, спрогнозировала для газеты «Ру» инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова. По словам эксперта, более благоприятным 2027 год может стать для тех, у кого есть уже хороший первоначальный взнос, стабильный подтвержденный доход, низкая долговая нагрузка и качественная кредитная история. Также в лучшем положении будут семьи, которые подходят под льготные программы. При этом покупатели, которые откладывают приобретение жилья в ожидании сильного снижения ставок, могут выиграть на проценте, но проиграть на стоимости квартиры, заключила Кузнецова. Мошенники в преддверии 1 сентября под видом представителей школы или родительского комитета выманивают у родителей деньги на нужды класса, рассказал ТАСС, член Общественной палаты Российской Федерации Машаров. Одни из самых распространенных удочек – это сборы на нужды школы или класса, посещение музея, добавление ребенка в список класса. Также аферисты рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где предлагают родителям закупить товары с большой скидкой. Будьте бдительны! В Красноярске открыли умную спортивную площадку на стадионе «Металлург» в Зеленой Роще, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Здесь установили 12 тренажеров. На них есть QR-коды. Если их считать, то можно подобрать упражнения и узнать технику их выполнения. Площадка работает с 9 утра до 9 вечера ежедневно. Вход свободный. Красноярск вошел в тройку городов-миллионников по количеству сап-прокатов. А прокатиться на доске сейчас можно даже за пластиковые крышки. Сейчас в Красноярске работают 71 пункт проката сап-бордов и другого водного спортивного инвентаря. Среди российских городов-миллионников больше таких точек только в Санкт-Петербурге и Москве. Для тех, кто давно хотел попробовать сап, в городе запустили необычную экологическую акцию. Пластиковые крышки можно обменять на прогулку на сапе. Для участия нужно собрать минимум 1,5 килограмма чистых крышек с маркировкой 2 или 4 и зарегистрироваться на прогулку. Собранный пластик отправят на переработку, а участникам предоставят сап для катания. Акция продлится до 17 августа. Количество мест ограничено, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 82.17, евро 94.84. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат контроль
2: на 96.2 FM.
4: Не переживайте, в нашем городе еще будет тепло. Пока сегодня, в понедельник, 10 августа, в Красноярске переменно облачно, дневная температура плюс 22.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 9 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжу.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский фэн. 9:03 в Красноярске. Доброе утро. Завтрак чемпионов продолжается. Вы бы видели, какая у нее рубашка. Яркая, солнечная. Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов тоже на красоте сегодня пришел сюда. Но, слушай, давай поболтаем о том, что же происходило в выходные дни в нашем городе. Все, ну, многие, по крайней мере, обсуждают перформанс на центральном рынке. Помнишь, мы говорили, что в рамках фестиваля Тайгастро, там, получается, Болливуд, в общем, устраивают такой перформанс. То есть, реально, вы приходите на рынок и попадаете в какое-то, ну, искусство, для многих непонятное. Но на самом деле, на центральном рынке ребята из такого саунд-перформанса «Шумовая кухня», они прям чудили. Угу. Короче, они каким-то образом, там, через поваров, через продукты, ну, якобы пускали там разряд электричества, каждый там человек, звук давали свой, вернее, человек, каждый продукт давали свой звук.
0: Вот.
2: И получалась какая-то мелодия.
0: То есть не просто звук «а» от боли, да?
2: И у каждого разный. И знаешь, такая какофония, в которую нужно заглянуть чуть глубже, и ты поймешь, что ты реально какой-то музыковед или искусствовед.
0: Как джумбокс, знаешь, там просто.
2: Да-да-да. На самом деле, говорят, что вот проникнуть в такую фактуру рынка вот так музыкально было интересно. К сожалению, я из-за работы не успела туда, но мне было, правда, интересно понять, как вообще можно было накреативить и устроить перформанс на рынке. Но мне кажется, что реклама рынка здесь вообще сработала просто лучше самого перформанса, потому что народ собрался абсолютно разный. То есть вот и какие-то обычные люди простые, там, и искусствоведы, и гастрономы, и кулинары, и просто какие-то там зеваки такие, тот самый кот из мема. И продавцы говорят, извините, а богатые у нас тут будут, а то одни бедные собрались, особо ничего не покупают.
0: Но...
2: Поэтому некоторым людям пришлось даже рыбу какую-то дорогущую покупать перед перформансом, чтобы хоть как-то оправдаться.
0: Это я думаю, что должен был быть билет, знаешь, то есть на мероприятие. Купил рыбу, пожалуйста, проходи.
2: Да, нормально. Но, билет на рынок, кстати.
0: Юля, давай будем честны. Настоящий перформанс устраивали мы на Крастец, когда в минус 30 переодевались на картонке.
2: Там такие пируэты, лишь бы не было холодно. Ребят, ну и что касается еды, а я не договорила, между прочим. Вот утренний вариант, да, когда ты утром просыпаешься, думаешь, а что мне сегодня, пирожок или мороженое? Да не надо выбирать, ты и то, и другое. У нас для вас информация на правах рекламы. Если вы сейчас едете по Красноярску и понимаете, что, ну вот, день начинается без сладкого, я лично не могу так начать его. И исправляем ситуацию. Во вкусную точку появились классные новинки для вашего такого небольшого утреннего перерыва. Допустим, пирожок «Лесные ягоды крем-чиз» — это хрустящее тесто, это сочная начинка из лесных ягод с тем самым нежным крем-чизом. Ну, а если вам хочется чего-нибудь холодного, пожалуйста, мороженое «Айс Делюкс Карамель Маршмеллоу». Mellow. Заезжайте на Оперенцона 4, Красраб 195 или Молокова 43. Пирожок стоит от 102 рублей, а мороженое от 179. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка» 6+, ООО «Системы ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-51-754.

0: Реклама.
1: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
8: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Yeah.

0: 7%.
1: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Расмир Роман Александрович. Угранный по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
3: Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро! Завтрак чемпионов продолжается, а у нас-то не просто Юлия Майнгард и Сева Бельмасов, еще и Алина Старцева. Привет!
3: С добрым утром, друзья!
2: Алин, пробовала арбуз уже этим
3: летом?
2: Естественно. Вот, конечно, я же приносил. Здоровому взрослому человеку можно съедать не больше 500 грамм арбуза в день, предупредили врачи.
4: Это сколько в кусках?
2: Это, ну, примерно два...
4: Смотря какой кусок, да, наверное?
2: Два больших укуса.
4: Подождите, а что, нельзя разрезать наполовину? И вот ложка вот эту половину все съест, нет?
3: Вот ты как любишь.
4: Вот так? Как ложкой?
3: В детстве мне не давали. Ну, вот все было правильно. Нужно сначала порезать, а вот сейчас я наконец-таки выросла. Я беру арбуз... И вот просто...
4: И могу сама решать, как я его буду есть.
3: Ложкой, да, серединку. Да. Все остальное мне уже не интересно.
4: А знаете, что потом мне нравится? Когда ты несешь до мусорки корки, все капает на пол, потом да. Это все прилипает, это все моешь, думаешь, наелся. Арбуз, конечно, да, но зато вкусно.
2: Нет, а я люблю потом вот эту вот дробь потом пустить, знаешь, там, пулемет из косточек.
3: Куда?
2: Куда-нибудь. Желательно не дома. А вообще, ну, что будет, если превысить эту норму, да, вот там? Ну, вот я съел там не 500 грамм арбуза, а килограмм.
4: Ну, ночью почаще встанешь.
3: Ну, это не самое страшное. Там вообще как бы достаточно много сахара. Я думаю, что людям, у которых есть проблемы...
2: Давление?
3: Например, диабет. Если ты переборщил, то...
4: Я вот, знаете, всегда ем арбуз и не хочу верить, что там много сахара. Мне кажется, что это максимально ппшно все.
2: Это же ягодка.
4: Да, конечно.
2: Одну ягодку съел и все. Одну,
3: ну, обычно врачи говорят и предупреждают, что не надо, но мы-то что делаем?
4: Ну, конечно, потому что кто нам вообще указ?
2: Никто, абсолютно.
4: Друзья, ну а для вас, если вы тоже такой весь ППшник, спортсмен, и говорите своему молодому поколению, вот занимайся спортом. Это на самом деле не всегда работает, да, когда родители, не показывая на своем примере, пытаются детям что-то объяснить. Но если все-таки в жизни ребенка будет тот самый значимый взрослый, который занимается спортом, который действительно вот находит свое дело спортивное по душе и показывает ребенку, как оно может быть, то ребенок может пойти, в принципе, этой же дорогой. Для вас информация на правах рекламы. Больше движения, больше уверенности в себе, и что? И меньше времени в телефоне. Вот это, мне кажется, вообще та проблема, которой подвержены все дети. Так вот, Академия спорта «Я чемпион» уже 10 лет помогает детям расти сильными, активными, целеустремленными. И здесь можно выбрать направление по душе. Либо это футбол, волейбол, либо гимнастика, либо шахматы, может быть. Занятия проходят исключительно под руководством профессиональных тренеров. Ну, а первая тренировка бесплатна. Кстати, сегодня в Академии занимается уже более 5000 детей и взрослых. Академия спорта «Я чемпион». Подробности по телефону 296-5707. Шахтеров 49Б.
2: Нас повело.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
6: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
7: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно.

0: отличная шумоизоляция, большой выбор межкомнатных дверей, уют компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
1: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельникова 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
4: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 6,2 FM.
1: 9:28 в Красноярске, 3 балла по оценкам Яндекс. И, судя по всему, это все, что я скажу, потому что на правом берегу все чисто.
2: На левом берегу есть небольшие проблемы, но они действительно небольшие. Итак, высотная в направлении центра чуточку притормаживает. На Лесопарковой, как обычно, от кольца мы стоим в сторону Свободного проспекта. Вторая Брянская на спуске к кольцу и Караульная в сторону кольца Шахтеров немножечко хромает. Есть большой достаточно поток машин на Северном шоссе, если мы будем ехать в сторону Дрокина. Ну, из-за дорожных работ немножечко там постоим. В общем и целом, даже говорить не о чем. 3 балла от сервиса Яндекс.Про. Напоминаем вам, что в нашем эфире есть автомобильная рубрика «Встречка», где вы легко, непринужденно по номеру 320600 можете задать любой автомобильный вопрос. Если не можете позвонить, то пишите нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
1: Ну а дальше музыка.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: 9:35 в Красноярске. Продолжаем.
1: Детские домики. Поговорим про них. Вот у нас были домики там на дереве, допустим, какой-то шалаш мы строили. Да. Были домики из подушек. Mm-hmm. Сейчас дети, они уже, знаешь, такие пройдохи, я их называю.
0: Подожди, дай угадай. Домик за 3,5 миллиона?
1: Да, тот самый. Тот самый домик за 3,5 миллиона, который сейчас продают в России. Ну, не одна комплектация, там абсолютно разные решения. Вообще говорят, что вот за такую сумму можно там в каком-нибудь городе небольшом купить однокомнатную.
0: У нас можно студию взять.
1: Хорошо. А тут
0: районе.
1: Дом, извините меня, тут для дом. Ребенка. В нем два этажа. Ну, давайте сразу оговоримся. Мы понимаем, да, это вот, допустим, у вас есть свой большой частный дом, и рядом стоит детский домик, ну, который мы раньше, повторюсь, строили из чего попало, а здесь уже как бы там и утепленные стены, внутри электрокамин, к нему еще можно прикрепить горку и качели. В каталоге есть дома за 695 тысяч рублей, но это минимальная комплектация. Там, видимо, как бы просто такая черновая отделка внутри. И потом ребенок сам занимается, разукрашивает стены фломастерами. Там.
0: Вот.
1: Кстати, мне кажется, это интереснее.
0: У себя же в доме, прикинь. Да,
1: да, да, ну это вообще...
0: Ну, давай будем честны вообще. Там домик-то такой, типа, там, 3 на 5 метров. Вот
1: ну, то есть
0: маленький.
1: Туда как бы он, ну и, возможно, там друг еще какой-то зайдет. С одной стороны, хорошо, вы будете контролировать, что никакой компании лишней там не будет.
0: Юль, ну, с нашей ключевой ставкой, возможно, это вот единственные дома загородные, которые мы сейчас можем позволить себе.
1: И ничего, нормально, подсогнемся. Хорошо, мне кажется, хорошо.
3: Красноярск FM.

0: связи. База. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача. Выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
5: О, а это что за кнопка?
6: А сколько он ест?
5: А он точно самый безопасный?
6: Он и это может?
7: Да ну, не верю.
8: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
8: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
10: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
11: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.

0: 20:45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Touch. You. Right now.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский 9:47 в Красноярске. Слушайте, это Человек-паук новенький, вот тот самый свежий, которого у нас, ну...
3: Как... Еще нет.
2: Ну нет, ну возможно, когда-нибудь покажут все-таки нам. А, подожди, извини. Колобок сначала, вот бум колобка пройдет,
3: вот.
2: Да?
3: Сначала потом... он засохнет маленечко, колобок этот.
2: Слушай, я посмотрела, отзывы, люди говорят, что за дичь какая-то вообще. Но нельзя, мне кажется, делать выводы, вообще не посмотрев самостоятельно.
3: Да, да, да, сначала посмотреть, потом уже сделать выводы. Но просто политика, как его продвигают, вот тут уже, наверное, больше спорных вот этих вот историй. А ты видела, какой жест сделал Дима Журавлев, нет?
2: Нет, не видела.
3: На презентации фильма «Колобок», да, то есть там в одном из больших кинотеатров Москвы, он вышел вот в этом вот костюме своем, в котором он снимался в колобке, ага. И начал изображать Человека-паука, вот так вот пуляясь типа во всех. Да, ну, и это вызвало масса, ну, негодования. Люди говорят, ага, значит, нас и так ограничивают в Человеке-пауке, вы еще и насмехаетесь над нами. А нельзя так.
2: Ну, короче, он, видимо, вот в этот мир шоу-бизнеса еще только заходит, пока не понимает, что все вот эти жесты, какие-то слова, они всегда сработают потом против него. А вот смотри, что касается Человека-паука, кстати. В Нью-Йорке есть мужчина, который живет по одному адресу с Человеком-пауком. И теперь дети ему вот конкретно в дом на его адрес

0: Он говорит, купил дом из красного кирпича. Он понятия не имел вообще, что ему достался вот дом со знаменитым адресом. А именно по этому адресу в комиксах о Человеке-пауке как раз семья Питера Паркера там и жила. Поклонники приезжали к этому дому. Ну и вот с выходом нового фильма, там новая волна посетителей, писем и так далее. Он говорит... Я даже как будто бы чувствую какую-то ответственность из-за связи с популярной франшизой. Я живу здесь, значит, я должен себя вести как Человек-паук. И знаешь, когда вот люди такие перебываются, вы Человек-паук? Да, я Человек-паук, да.
1: Питер Паркер.
0: Да. И прикинь, то есть он себя уже как бы в этой роли чувствует. Хорошо.
1: Он уже в костюме в обтягивающем ходит под...
0: Так,
1: обычно.
0: Естественно. Ну, то есть, ну, может, это, конечно, для фотографии, но, тем не менее, у него уже костюм появился. Короче, был нормальный мужик и сплыл. Вот так я бы сказала.
1: Юль, но ему не позавидует только человек, который живет на этой же улице, но только на доме 67. 67.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных экологических стандартов, вплоть до Евро-2. Мера объясняется необходимостью насытить рынок и снизить дефицит. На всех АЗС будут обязаны указывать класс топлива, чтобы покупатели знали, что заливают. В Каспийске после заправки сниженным бензином вышли из строя 12 мусоровозов. Часть техники до сих пор в ремонте. Об этом пишет Борус. В Красноярске планируют построить мусорный технопарк за 7,5 миллиардов рублей. Ростех предлагает построить его за свой счет и окупить к 2034 году. Туда будут свозить отходы из 9 технологических зон края. Для них установят единый тариф. По плану на полигоне будет захораниваться только половина мусора, остальное перерабатывать. Об этом пишет «Проспект Мира». С начала года в Красноярском крае закрылось более 1000 онлайн-продавцов, при этом зарегистрировались 992 новых селлера. Всего в регионе сейчас работает более 4500 интернет-продавцов, их число сократилось на 58. Большинство из них – индивидуальные предприниматели. Об этом сообщает НГС-24. Пассажиропоток между Москвой и Петербургом упал на 18% из-за регулярных ограничений аэропортов из-за атак беспилотников. Деловой спрос на авиабилеты снизился на 23%. В результате пассажиры все чаще выбирают поезда. Спрос на железнодорожные перевозки вырос на 20%. Доля скоростных поездов в деловых поездках достигла 70%. Об этом пишет «Кровавая барыня». Глава Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что в городе появится 8 новых муралов в рамках фестиваля «Рассветы». Работы выполнят молодые художники из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Махачкалы и Пензы. 6 муралов разместят на фасадах домов на Матросово, Семафорной и Красрабе. Еще 2 на подпорных стенах на Дубровинского и Центральной набережной. Об этом пишет «Ньюслаб». И о валюте. Доллар 81.41, евро 94.06. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.

0: И теперь о погоде. В Красноярске сейчас плюс 20 градусов. Сегодня днем переменно облачно до плюс 22.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
1: Коначива.
2: Здоровеньки булы.
4: Саламатсва.
1: Бонжо.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 10.04 в Красноярске. Большой всем привет, доброе утро. Новый музыкальный час здесь, на Красноярск ФМ. Сегодня понедельник, 10 августа. 20 дней.
1: Да,
0: 20 осталось дней. 20 дней.
1: Ты как в звонке, только там 7, она говорит. 7 дней. А тут есть 20 еще, ребят. Ну что, в принципе, я сейчас смотрю, из окна того у нас и солнце проглядывается, и как будто бы дождя сегодня не ожидается, да, вроде бы?
0: Да, но на самом деле на ближайшую неделю прогноз очень даже многообещающий, как будто бы можно будет и пожариться чуть-чуть. Ну, а в Абакане был День города в минувшие выходные. Туда шаман приезжал.
1: В смысле, прям сам шаман или шаман, который...
0: Ну, нет, который русский. Ну,
1: да,
0: который,
1: я
0: он русский. Да, вот он. Он был в штанах кожаных, все нормально. Ну, как бы, все по классике. Короче, и на него упало ограждение.
1: Ух ты.
0: Да, и это все сняли на видео. Как он идет вдоль ограждения, он вот так вот, знаешь, ну, как бы здоровается там со зрителями, а по одной руке хлопнет, по другой руке. И ограждение не выдержало такого наплыва фанатов. Ну, спойлер, их там было не сильно много, но все равно не выдержала. Короче, и упала прямо на шамана. Он, конечно, не упал, но ему по ноге так, видимо, знатно прилетело. Папа мог поднять, знаешь ли, и дальше продолжил петь. Ну, в общем...
1: Ну, так вот.
0: Как будто бы, знаешь, так двусмысленно это все.
1: А там, может быть, какая-нибудь Екатерина стояла и толкнула это ограждение?
0: Может быть, это была его Екатерина, и она толкнула другую, которая позарилась.
1: Что ты ему опять даешь? Ну-ка, убрала руки свои.
0: Короче, в общем, да, бывают такие ситуации. Что касается еще событий красноярских, на самом деле их было много. Фестиваль «Индустрия» прошел в дворике за артелью, а в Дивногорске был фестиваль «Омут». Короче, это такой фест, как многие люди говорят, вообще, что это было? Это была реанимация туристического торгового порта на берегу Енисея. Ты знаешь, как в сторону ГЭС ехать, и вот по правой стороне, если со стороны Красноярска двигаться, там торговый порт. Я вспоминаю свое детство, мы туда всегда ездили за рыбой.
1: Вот.
0: Что там сейчас, я, честно признаться, как-то давненько внимания не обращала, но...
1: Сейчас там ни рыба, ни мясо.
0: Да, слушай, видимо, в выходные там и мясо прям конкретное было, потому что был этот фестиваль, была и сцена, там какие-то даже номера, значит. Ну, короче, пытались всячески реанимировать, но не сильно получилось, потому что больше словили люди разочарование, чем позитива. Первая претензия – платная вместо бесплатного. Ну, собственно, как бы заманивали народ крутой программой, там всякими прогулками на парусных яхтах, подарками, а по факту очень многие локации оказались за деньги.
1: Ага.
0: Вместо бесплатных яхт пришел такой бело-синий кораблик по полторушке с человеком. Ну, слушай,
1: неплохо.
0: Ну, да. Ну, и много другое было тоже платно. А вторая претензия – это просчеты с организацией. Вот говорят, там, допустим, были локации йога, зумба, но вот ковриков, мест для занятий не было. Вообще, короче, вы знаешь, когда хотели пройти по маршрутному листу фестиваля, как-то вот не получалось. Там здесь тыкнулся, мыкнулся, здесь постоял, подождал. Но что понравился, так это, говорят, фудкорт. Вот, поесть мы все любим
1: поесть
0: с вами,
1: мы любим. Гастрономическая,
0: можно хорошо.
1: Гастрономическая столица все-таки у нас правильно находится. А организаторам мы скажем так, ребят, ну давайте вы уже это, делайте все бесплатно.
0: Слушай,
1: нам лишь бы даром.
0: А я наоборот хочу поддержать организаторов, потому что мы прекрасно понимаем, работая в этой сфере, насколько тяжело организовывать, неважно какие события, особенно фестивали. И да, люди хотят, конечно, все во все бесплатное.
1: Все.
0: Но, извините меня, они, видимо, с кораблем не смогли договориться. Просто, знаешь, ребята явно сделают вы. Идея очень даже неплохая, поэтому очень надеемся, что в следующем году она им, как бы, так сказать, посопутствует еще.
1: Либо мы начнем настолько много зарабатывать, что для нас вот эти вот и фудкорты, и на кораблике прогулки, ну, будут вообще сущие копейки.
0: Ну, я тебе вот этого желаю. А организаторам желаю немножко расслабиться, как и, собственно, нашим слушателям. Если вы сейчас не поевши поехали на работу, давайте-ка изменим ситуацию, будем начинать день сытно. Завтрак вам нужен. Какой? Ну, кофеек как минимум точно, а что-нибудь сытное, так это вообще прекрасно. Так вот, рекомендуем заглянуть во «Вкусная точка». Берите Big Chicken Burger кунжутный, там кунжутный соус, сыр и менталь, там хрустящая куриная котлета, либо попробуйте панини Тоскана. Это два бифштекса из говядины, прям такой вот, ну, мясной, тягучий сыр, томат, руккола и классный соус с базиликом.
1: Я люблю что-нибудь поострее, поэтому чикен карри, ролл с хрустящими стрипсами и насыщенным соусом карри, а все это можно взять на Красрабе 195, мол, Лукова 43 или Перенсона 4. Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6+, ООО «Система ПБО», город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.

0: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне? Известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье, знаете, без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
1: В городе 10 часов и 15 минут. Большое всем привет. И доброе утро.
3: Утро доброе.
1: Короче, ребят, я была в минувшие выходные в Большой Мурте.
3: Ух ты.
1: Ты спросишь, для чего? Ну, для того, чтобы посетить фестиваль мяса.
3: Вот.
1: Все очень просто. Какие другие могут быть ответы?
3: Я думал сказать, потому что ты большой артист. Потому что в маленькой Мурте только я выступаю.
1: А есть маленькая Мурта? Вот такая.
3: Малюсенькая.
1: Все, тебе не подходит. Ты как минимум высокий. Смотри, в Большом Мурте, да, там прошел фестиваль мяса. Ну, там, ты правильно сказал, что мы там ездили с выступлением. Что я отметила? Блин, как там было душевно.
3: Да.
1: Ты приезжаешь, вот оно вот все маленькое, оно такое какое-то все близкое. Народ радуется, душевное. Знаешь, когда люди не изощрены чем-то, вот.
3: Но.
1: Такие, о, господи, что? Салют на 3 миллиона?
3: Ой, всего лишь
1: что. У меня в телефоне уже видео этих салютов, как бы, извините меня.
3: Заканчивается.
1: Да, вот. Там, понимаешь, люди всему радуются.
3: Вот.
1: Я подумала, что это же классная мысль. Мы иногда настолько крутимся во всем этом изобилии, что забываем про простые вещи, которых мы можем иногда лишиться.
3: Вот.
1: Вам вот такая вот минутка напоминания о том, что надо ценить, собственно, то, что рядом, вообще то, что вы имеете. Ну, а москвичи, вот можно сказать, зажрались уже, с одной стороны, да?
3: Вот,
1: особенно
3: вот.
1: Те, кто живут в Москва-Сити.
3: Слышите нас, москвичи с Москва-Сити?
1: Ну, подождите, я же сказала, с одной стороны. А с другой стороны, как бы, ну, мы же развиваемся все-таки,
3: да.
1: И идем куда-то вперед. Так вот, в Москва-Сити на 6-м этаже появится парк, почти 3000 квадратов, прикинь? Это будет ландшафтный парк. Можно будет, собственно, там позаниматься спортом, какие-то деловые встречи провести, отдохнуть. Под навесом, пожалуйста, амфитеатр.
3: Ну,
1: благоустройство
3: вообще
1: шикарное. Это будет зона для посетителей, там, для резидентов в парке. Красивейший ландшафт предполагается, ну, судя по проекту. Там, знаешь, какие-то эдакие там растения завезут. Ну, и, в общем, да, действительно, такой променад легкий можно будет устроить.
3: Ты думаешь, это Москва-Сити нас удивило? Я когда в роще жил, у нас крышу пробило, и там тоже такой ландшафтный дизайн был вообще максимально.
0: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООС «ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Тинснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 10:26 в Красноярске. Давайте проверим дорожную ситуацию. По-прежнему от Яндекса тройка.
2: Да, Юль, но на правом берегу у нас образовалась пробка в районе улицы Глинки. И если вы двигаетесь где-то со стороны Березовки в сторону города, да, действительно, вам придется немножко постоять. И, в общем-то, все.
1: Ну, значит, переезжаем на левый берег. Здесь у нас страдает Лесопарковая. От кольца до Свободного проспекта. Высотная при повороте на Гусарова и в центр. Немножечко там сбросим скорость. Ну, и, в общем, больше не о чем говорить, честно признаться, потому что дороги почти свободны. Мы желаем вам счастливого пути и напоминаем в очередной раз про нашу автомобильную рубрику «Встречка». 8:45 каждое буднее утро. Есть вопрос? Пишите в группу ВК «Радио Красноярск ФМ» либо звоните по номеру 320-0600.
0: Красноярск ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:34 в Красноярске. Ну, как будто бы мы не ожидали услышать это, но случился факт. Пока в питерском СИЗО Кресты 2 запустили доставку еды.
2: О, вкусные Кресты. Да? Или как?
1: Слушай, она... А, нет, подожди, название «Наша кулинария», между прочим.
2: «Наша кулинария». А, да. В смысле, это где-то там столовые готовят?
1: Я вот не знаю, откуда везут, но возможно. Короче, можно...
2: Топ-1 блюд по скидке сегодня. Балан, да? Да, что еще?
1: А что там еще? Я, кстати, вообще не...
2: Ну, 100% похлеб какая-нибудь там.
1: Ну, может быть. Ну, короче, мало вкусного, приятного.
2: Суп из семи, ладно. Ну, из семи рыб.
1: Я поняла, конечно, пропустим, да. Но теперь в меню кебаб, между прочим, несколько видов пирогов, обещают добавить пиццу, ну, знаешь, так на пятничный вечерок, допустим. Но стоимость, это капец, 3,999 рублей за килограмм кебаба. Ну, то есть сделали все для того, чтобы доставка а-ля существовала, но по факту никто не смог ей воспользоваться.
2: 3,999
1: за килограмм кебаба, да.
2: Просто
1: за пирог 1800, а, выложим. Можно, конечно, отведать еще торт «Шоколадное наслаждение», 900 рублей, ну, как бы... Короче, в хате каждый день праздник.
2: Обалдеть.
1: Может быть,
2: а?
1: Но, извините меня, это, что там надо делать?
2: Ну, это...
1: Вернее, сколько нужно родственникам перечислять на эти счета?
2: Да, либо вот эти вот, знаешь, звонят всякие. Алло, здравствуйте, мы поддержка банка.
1: Ага.
2: Скажите 3 цифры с обратной стороны. Друзья, никогда не ведитесь на такое.
1: А я вот думаю, им вообще куда потом деньги-то капают?
2: Не знаю, вот на пироги.
1: Возможно, да.
3: Красноярск FM.

0: На связи база.
1: 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
0: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
7: Амар Джоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона.

0: humor24.ru.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
2: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
3: Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.
7: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
6: Если вы сейчас такой немножко унылый человек, это не понедельник, это знаете что?
8: Что это?
6: Это просто-напросто осанка. Я, короче, прочитала о том, что, оказывается, прямая осанка, она влияет на настроение и принятие решений.
8: Сердцебиение, пульс, давление и, в общем-то, наверное, еще на уверенность. Понимаешь, ну, когда вот человек вот так плечи расправил, вот это вот крылья свои.
6: Ну, да. Но, опять же, это, наверное, знаешь, на внешнюю уверенность. С внутренней там как бы непонятно.
8: А, возможно, просто в корсете.
6: Может быть. Кстати, прикинь, в детстве я ходила реально в корсете, но не в таком, как, знаешь, куда-то можно вечерком надеть.
8: Будуар императрицы, да.
6: А в такой специальный корсет, ортопедически поддерживающий. Потому что мама, видимо, заколебалась уже говорить. Спину выпрямить.
8: Спину
6: выпрямить. Вот. И просто надевали на меня корсет. Это было неудобно, но заставляло.
8: У меня было все проще, просто к швабре привязывали.
6: Либо просто заставляли стоять ровно возле стены, да? Вот так, чтобы лопатки соприкасались. Короче, оказывается, что участники с более прямой спиной были, во-первых, более точны в своих правильных решениях, и как бы их эмоциональное состояние было больше работать. Но, вернее, господи, что я говорю? Эмоциональное состояние их было в стабильности. Простите, у меня тоже понедельник, как бы выходные были активные. И исследователи отмечают, что вот осанка сама по себе, она, конечно, радикально не меняет поведение или самочувствие человека, но она как бы с этим косвенно связана. Поэтому, если вы сидите в офисе, у вас неудобное кресло, вы думаете, да, ну и так уже, и вот эдак легли, просто-напросто, короче, смените положение, расправьте плечи, и все наладится.
8: И идите к начальнику с грудью колесом, выпрашивайте к зарплате прибавку.
6: Я готова.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Минцифры намерены ограничить российским подросткам доступ к мессенджерам и соцсетям, пишет Борус. Ведомство хочет запретить отправлять на номера несовершеннолетних СМС-рассылки, под которые попадут коды для регистрации и входа в интернет-сервисы. Исключение сделают для сообщений от государственных систем. Соответствующий документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Из него следует, что для активации ограничения родитель должен сообщить о том, что сим-карту использует ребенок. И симка становится детской. В конечном счете это становится фактическим запретом на регистрацию детей на любых сервисах. Опрошенные Forbes эксперты считают, что инициатива нарушает права несовершеннолетних на доступную информацию. Среди возможных побочек от принятой нормы это недоступность детям образовательных платформ, электронных дневников и других важных и полезных площадок. Минцифры же традиционно объясняет инициативу борьбой с телефонными мошенниками, кражей персональных данных и продажей аккаунтов. Мосту на остров Татышев из Зеленой Рощи не нашли строителей, сообщает Проспект Мира. Закупка на строительство велопешеходного моста не состоялась, все заявки на торги были отклонены. Комиссия отклонила заявки участников из-за неполного комплекта документов, в частности, неподтвержденного опыта строительства линейных объектов, сообщили в департаменте градостроительства. Торги будут объявлены повторно. Сроки пока не называются. Планировалось, что мост начнут строить в сентябре 2026-го, а закончат в ноябре 2027-го. Строительство объекта приурочено к 400-летию города. Жители Красноярского края могут пройти реабилитацию в онкодиспансере. Амбулаторный курс разработан для пациентов, которые перенесли радикальное лечение органов малого таза и рака предстательной железы. Чтобы попасть на него, нужно обратиться к терапевту по месту жительства. Он даст направление онкологу, а тот оценит, есть ли противопоказания к лечению или нет. Курс длится 2 недели. При необходимости оформляется листок нетрудоспособности. Пациенты занимаются в группах по 5 человек. С момента запуска программы за 3 месяца ее прошли 25 женщин и 20 мужчин, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». После 30 у россиян могут внезапно появиться желание проверить себя на выносливость, пишет Лента Дня. Семейный психолог Светлана Глагола рассказала, что такие импульсы могут быть связаны с так называемым кризисом четверти жизни. По словам специалиста, после 30 человек чаще начинает прислушиваться к своим желаниям. Поэтому кто-то неожиданно увлекается спортом, марафонами и другими испытаниями для тела. Причина может быть не только в здоровье. Иногда человеку важно доказать самому себе, что он все еще способен на новые вызовы, а заодно получить ощущение контроля над своей жизнью. И о валюте. Доллар 82.17, евро 94.84. Алина Старцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: За окном сейчас плюс 20 градусов, солнечно. Сегодня днем, в понедельник, 10 августа, в городе переменно облачно, дневная температура плюс 22.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 11.01.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В городе 11.03. Мы говорим вам доброе утро. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
2: И Сева Бельмасов.
1: Ты каким был ребенком в школе? Чересчур самоуверенным или сомневающимся?
2: Короче, был момент, когда меня начали булить. Я сначала был чересчур самоуверенным, потом меня начали булить.
1: За это?
2: Не только за это. Я был похож на одного из иностранных певцов из Канады. Начинается на Джастин, заканчивается на Бибер. Вот. Да, за это не очень любили. Но благо, что у меня учился в моей же школе старший брат Миша, и он занимался греко-римской борьбой. И после этого...
1: Я брат Бибера. Я Михаил Бибер.
2: И после этого... за такое, кстати, Миша мог бы и по ушам надавать.
1: Поэтому пусть он будет Михаилом Бубликом, да?
2: Да, да. После этого, в принципе, все было хорошо. Понимаешь? Как я только познакомил всех своих одноклассников с ним.
1: Они такие: а, все, поняли. Вопросов больше.
2: В принципе, нам и нравится вот эта песня. Бэйби, бэйби, бэйби.
1: Так, короче, чересчур самоуверенные дети учатся не лучше других, нам сообщают исследователи из Пекинского педагогического университета. Дети, которые такие: ой, я ваши эти контрольные, вот так просто на раз-два, они не получают заметных преимуществ в учебе. Раньше считалось, что самоуверенность помогает дольше там не сдаваться, там, показывает лучшие результаты, но на самом деле это говорят все, знаешь, бывает один такой залетный человек, в основном нет. Ну и, собственно, что мы теперь можем делать выводы, что каким-то образом корону-то, наверное, надо снимать?
2: Возможно, а может быть, те, кто с короной сейчас скажут, может, вы им там в этом университете пекинском, может, капусту лучше изучать.
1: Кстати, да, есть вариант такой, потому что клетчатка — это все-таки очень даже хорошо. Она вроде для ЖКТ, но там мало ли, с чем она еще может быть связана. Ребят, а вот если вы тот человек, который любит фастфуд, там, во-первых, ведь тоже огурчики, помидорчики,
2: айсберг, капуста. Вот этот салат.
1: Да, хорошо. Знаете, я вас не то что стимулирую, но иногда это бывает правда вкусно.
2: Умоляю вас. Поешьте.
1: Друзья, для вас информация на правах рекламы. Если для вас утро – это плотный завтрак, то во вкусная точка вы найдете такой. А если для вас утро – это, допустим, что-нибудь сладкое с кофе, то такой вариант там тоже имеется. Вкусная точка – там появились, кстати, новинки для небольшого утреннего перерыва. Допустим, пирожок «Лесные ягоды крем-чиз». Это хрустящее тесто, сочная начинка из лесных ягод с нежным крем-чизом. Хочется чего-то холодного? Пожалуйста, мороженое «Айс Делюкс» карамель-маршмеллоу. Там натуральное цельное молоко, густой карамельный топпинг и яркие голубые и розовые маршмеллоу.
2: Заезжайте на Перенцона 4, Красрав 195 или Молокова 43. Пирожок стоит, кстати, 102 рубля, мороженое от 179. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Система ПБО», город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Завтрак чемпионов!

0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
11: на Красноярск ФМ.

0: учится.
1: В Красноярске 11 часов и 15 минут. Мы все больше и больше удивляемся каким-то странным именам, которым называют детей. Но вот москвичи продолжают, собственно, давать новорожденным имена русских богатырей.
2: Серьезно?
1: Да, Илья и Алексей. Фух, я вот прям выдохнула, когда увидела это, потому что, ну, нормальные имена, которых
3: Алёша.
1: Сейчас стало чуточку меньше. Вот опять.
3: Любава!
2: Почему Любавы нету сейчас?
1: Я не знаю, но, может быть, тоже тренд пойдет. Сейчас Алёша немножко подрастут, Любава как раз родится, ну, нормально, небольшая разница в возрасте, уже хорошо. Короче, Добрыня при этом встречается редко. Ну и вот Алексей, да, говорят, что прям он в самом топе. Я просто думала, что сейчас будут какие-то имена а-ля там что-то вот такое вот. Ну, допустим, девчонок называют Афина, Одиссеем назвали пока только двух мальчиков, прекращать это делать.
2: Ребята, сильно понравился, да, фильм?
1: Ой, ребят, я вчера была на детском дне рождения, и все прекрасно, но... Среди детей была только девочка вот, ну, с именем Вера. Ну, с таким... Вера, наверное, это русское, да, имя?
2: Ну, да.
1: Ну, короче, с таким, как бы, приземленным именем. Все так. Остальные, как вы понимаете, ну, мы родители, да, очень постарались в выборе. И я думаю, бедные аниматоры, им же все это надо запомнить.
2: Да, все имена.
1: Как минимум, да.
2: Ну, а в моем детстве я вот был такой, ну, один из немногих.
1: Понятно, потому что Всеволодов я как-то вообще не встречала в своей жизни,
2: ну,
1: кроме
2: да,
1: тебя.
2: Только в истории России.
1: Ну да,
2: старый.
1: Тот самое большое гнездо. А, вы, вероятнее всего, с ним там как-то связаны, потому что Проха Шаляпин тоже говорит, что он с Шаляпиным, да. Ну, оказалось, нет, но он это свято верит. Продолжай.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск-ФМ.

0: бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
2: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96.2 FM.
1: В Красноярске 11.25 мы разбираем дорожную ситуацию. От сервиса Яндекс пробки сейчас тройка. На правом берегу нет абсолютно никаких проблем, что касается левого. 9 мая немного загружено в сторону выезда на Северное шоссе. Есть пробка на Северном шоссе при движении в направлении Дрокино. Там ведутся дорожные работы. От кольца Шахтеров Караульная из-за аварии немножечко притормаживает. Ну и Лесопарковая от кольца в сторону Свободного проспекта. Это все. Тройка от Яндекса. Я желаю вам прекрасного пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Радует тенденция, что россияне стали еще больше тратить на здоровый образ жизни. Вот буквально недавно прошел выходной день физкультурника, я обалдела с количества народа, которые пришли к 9 утра на остров Татышев. Все заряженные, замотивированные, все готовы играть, побеждать и, собственно, заниматься спортом вообще в любое время суток. То есть много и детей, много взрослых. И, значит, банки поделились статистикой. Говорят, что за первое полугодие расходы клиентов банков на спортзалы, спортпитание и одежду выросли более чем на 40% по сравнению с периодом прошлого года. Люди действительно тратят на походы в спортклуб большую часть, ну вот, из всего сказанного. Спортивное питание этим тоже не пренебрегают. Ну и интересно, а в каких городах живут вот эти вот зожники-то бесячие? Ну, лидирует, конечно же, Москва, дальше Питер, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск. Вот мы с вами в этот топ не вошли. А еще вот есть Новокузнецк, но он, знаете, такой чуть-чуть вышел из этого топа. Короче, ребята, мы, видимо, с вами тоже должны стремиться, потому что вообще быть в топе чего-либо — это престижно и почетно, ну а быть в топе зожников, мне кажется, этим можно даже чуточку понтоваться.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
2: На Красноярск-ФМ.

Нежные объятия, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все.

помогу освободить усталых яблонь руки от величины сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, без 15:12, а сейчас будут такие острые новости. Потому что японская актриса фильмов для взрослых людей стала айтишницей. Да.
1: А, она, наверное, тест по профориентации прошла наконец-то. Такая, ой, так у меня же вообще хорошие стороны-то в другом направлении.
2: Да, говорит, вот занимайтесь этим сами, а я пошла писать код. Вот, в общем, Нацуки Хикару, да, сейчас, чтобы все загуглили, кто это такая, известная по фильмам, вот этим вот всяким, ну, вы понимаете, каким, теперь делает сайты и веб-приложения с помощью Cloud, ну, вот такой нейросети. При этом в программировании Хикару стало в разы интереснее и известнее, чем в прошлой своей карьере. Она сочетает такую небольшую эротику и код, в общем-то, кодит с программным таким настроением своим. Выкладывает там в соцсети, как она там пишет вот все вот эти вот сайты.
1: Короче, блог, да,
2: свой программы.
1: Ведет теперь?
2: Да, да. Интересно, а где можно по полной ссылке глянуть ее кодинг?
1: А ты говоришь, что вот она там, значит, не была настолько известной. Мне кажется, там она была прямо, ну, полноценно всем понятна, ясна, да. Уже как бы куда глубже дальше,
2: сторон,
1: казалось бы, да, да.
2: Но с одной стороны, главное, это душа.
1: А понимаешь, а как сейчас бабуля радуется?
2: Да.
1: Она говорила, ты чем занимаешься-то? Непонятно, чем зарабатываешь. Вот эти блогерство-то, вот это вот твое, вот, нормальное дело,
2: нормальное
1: пожалуйста.
2: Дело.
1: Все, хорошо. Слушайте.
2: Сделал дело, гуляй смело.
1: Это было на прошлой работе. Здесь войти можно и днем, и ночью. Ребят, ну а мы, знаете, вот прям порядочно отработали, я считаю.
2: Да.
1: Ну,
2: не стыдно нам за
1: абсолютно
2: это.
1: Абсолютно, нет.
2: Гордимся где-то.
1: Поэтому прощаемся с вами буквально до завтра. Встретимся во вторник, проведем это утро вместе с нами. Нам было хорошо. Всем
2: да.
1: Пока.
2: Яркая Юлия Майнгард.
1: И прекрасный Сева Бельмасов.
2: Пока.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Регионы призвали полностью запретить продажу вейпов, пишет «Лента дня». Несмотря на запрет продажи вейпов несовершеннолетним, ограничения на рекламу, крупные штрафы и уголовную ответственность за повторные нарушения, число специализированных магазинов за последний год сократилось лишь на 10%, заявил Володин. Он призвал региональные власти активнее вводить полный запрет на их розничную продажу, чтобы защитить здоровье граждан. Сейчас продажа вейпов полностью запрещена в 5 регионах. В Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Республике Северная Осетия – Алания. Более 62% всех злокачественных опухолей в крае диагностируют на ранних стадиях. Сейчас на учете у региональных онкологов состоят более 85 тысяч человек. За первое полугодие 2026 года выявили 7768 случаев онкозаболеваний. При этом 62% всех опухолей диагностируют на ранних первых и вторых стадиях. По словам специалиста, после пандемии ситуация с очными визитами к врачам выровнялась, и болезнь удается выявлять своевременно, сообщает телекомпания «Енисей». Скульптура девушки поезда появилась у вокзала в Красноярском крае, сообщает ТВК. Композицию «Тайга» установили возле вокзала «Решеты Северной» в поселке Нижняя Пойма. Скульптор Максим Старовойтов сообщил, что скоро работы по созданию скульптуры завершатся. Мужчина случайно купил дом Человека-паука и теперь получает детские письма, адресованные супергерою. 64-летний уроженец Китая Джек Ши, сам того не зная, 3 года назад купил нью-йоркский дом со знаменитым адресом. Мужчина живет на Ингрэм-стрит 20, Форест Хиллз. Именно здесь, согласно комиксам, жили Питер Паркер и его тетя Мэй. Ши рассказал Нью-Йорк-Пост, что к его дому регулярно приезжают сфотографироваться туристы, он никогда не возражает. Кроме того, мужчина получает письма и рисунки от детей со всего мира. Владелец супергеройского дома отмечает, что он стал чувствовать ответственность из-за связи с Питером Паркером. «Если я живу здесь, я должен вести себя как Человек-паук», — поделился Джек Ши. Его сосед, 76-летний Фрэнк Торрес, рассказал журналистам, что раньше в доме, который купил Ши, действительно жила семья с фамилией Паркер. Торрес добавил, что вдохновением для создания «Зеленого гоблина» стал некий Терри Осборн, ранее живший в этом же квартале. Хотя он, в отличие от персонажа, был совсем не злодеем, пишет Борус. И о валюте. Доллар 82.17, евро 94.84. Алина Старцева, служба информации.
3: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 10 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсуба.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует, закрытый двор есть, подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео Бани Сибири». 258-2080.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Подбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
6: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
7: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют. 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
8: Вход свободный.
9: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903 803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В России предложили провести чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, пишет лента дня. Европейская федерация плавания также отметила, что допустит россиян на свои турниры с флагом и гимном в случае получения разрешений от правительств стран. Чемпионат Европы по водным видам спорта должен был пройти в Казани еще в 2024 году, но был перенесен в Белград. Без горячей воды остались жители Солнечного. Вернут ее в 14.00 18 августа. Это последнее плановое отключение горячей воды в этом году, сообщает ТВК. На улице Керенского стартовал ремонт участка от студгородка до академгородка. Об этом рассказал в своих соцсетях глава Красноярска Сергей Верещагин. Подрядчик уже приступил к демонтажу старого асфальтового покрытия. Всего в этом сезоне в городе планируют обновить 56 дорожных объектов. Сейчас полностью готовы 11 дорог общей протяженностью 22,2 километра. Еще 32 участка городских улиц приведут в порядок. Работы планируют завершить до конца сезона, пишут Горновости. Медведю Кузе из Красноярска провели уникальную операцию. Вмешательство понадобилось из-за тяжелых межпозвоночных грыж, рассказали волонтеры подмосковного приюта «Земля Прайда». Болезнь привела к параличу задних лап. Шанс на то, что медведь снова сможет самостоятельно встать, специалисты оценивают примерно в 1%. При этом для его жизни особенно важно, сможет ли он самостоятельно справлять нужду. Это первая в мире подобная операция на позвоночнике косолапого. Пока Кузя хочет жить и старается бороться. Наши врачи его не оставят, рассказали в парке-приюте «Земля Прайда». Напомним, медведь около 30 лет жил в кафе под Красноярском. Недавно в свой приют его забрали московские зоозащитники, пишут новости Красноярска. С 10 по 14 августа в фан-парке «Бобровый лог» пройдет вторая смена образовательной школы «Зеленый класс». Школьники 8-12 лет смогут провести 5 насыщенных дней вместе с бурундуками Буром и Рундой. В программе знакомство с природой, экологичными привычками и простыми способами заботиться о мире вокруг. Ребята будут выращивать микрозелень, давать новую жизнь старым вещам и слушать познавательные лекции. Один день пройдет в центре научного волонтерства на столбах, который был открыт в июле при поддержке Норникеля. Там участники попробуют себя в роли волонтеров нацпарка, поиграют в ЭКО-игры и пообщаются с лидерами добровольческого движения компании. Участие бесплатное, пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 82.17, евро 94.84. Алина Старцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 10 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
8: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный.
6: Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Красноярская 40/4. 217-83-33.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: 24.ru.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске микрорайон «Солнечный» остался без горячей воды на неделю. С 10 по 18 августа в «Солнечном» отключили горячую воду. В районе пройдут завершающие в этом году гидравлические испытания теплосетей. За это время энергетики проверят 83 километра труб и устранят найденные повреждения. Так систему теплоснабжения готовят к зиме, чтобы потом в домах не было проблем с отоплением. Еще в эти дни участок сети переведут на постоянную схему теплоснабжения, после того, как в нем капитально отремонтируют магистральный трубопровод. 19-летняя россиянка сбежала из мошеннического центра в Мьянме, переплыв реку в Таиланд. По данным местных СМИ, девушку заманили на работу в Китай, затем перевезли в Мьянму, где она отказалась выполнять приказы мошенников, за что ее избили. Она самостоятельно переплыла реку Сай и обратилась за помощью. Сотрудники туристической полиции доставили ее в больницу. Российское консульство в Бангкоке пока не получало информации о случившемся. Об этом пишет Борус. В озере Тагарское под Минусинском массово гибнет рыба. На видео, опубликованных местными изданиями, видно, как мертвая рыба лежит кучами на берегу и плавает вверх брюхом. Вокруг стоит резкий запах. По одной из версий, причина – выход газов со дна водоема. Тагарское – популярное туристическое место на юге Красноярского края. Об этом пишет «Проспект Мира». На острове Татышев заметили сломанные ветки яблонь. В парке подтвердили, что яблони действительно пострадали, но назвать точную причину пока не могут. Скорее всего, ветки не выдержали тяжести плодов и сильного ветра. Посетителям напоминают, собирать яблоки еще рано, созревать они начнут ближе к концу августа. За повреждение деревьев предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Территорию патрулирует охрана, но камер наблюдения в этой зоне нет, пишет НГС-24. В Красноярске определили подрядчика для установки новой главной городской елки. Им стала санкт-петербургская группа компаний «Мегаполис». Согласно контракту, подрядчик должен установить 30-метровое дерево с мультимедийным шатром до 4 декабря. Обслуживать конструкцию будут до 15 февраля. Стоимость контракта на изготовление и обслуживание елки с 26 по 29 годы составляет 91 миллион рублей. Как сообщает «Проспект Мира», новая елка будет почти в два раза меньше старой, которую красноярцы назвали, цитата, «уродским конусом». Конец цитаты, пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 82.17, евро 94.84. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: Сегодня в понедельник, 10 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни –

0: работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Nightcar24.ru.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: реклама. Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомат Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери – «Уют-компания». Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. «Уют-компания».
5: Это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Омске скончалась одна из пострадавших при наезде автомобиля на группу людей. Число пострадавших увеличилось до 9. Еще одна женщина, ранее отказавшаяся от помощи, обратилась к врачам и была госпитализирована. Напомню, авария произошла 6 августа. 64-летний водитель «Лады Гранта», которому предположительно стало плохо, наехал на островок безопасности. Об этом пишут новости ТВК. Центр транспортной логистики предупредил. Бронирование и продажи билетов на теплоход «Виктора Астафьев», на сайте который появился в сети, невозможно. Официально продавать билеты начнут только после прибытия судна в Сибирь на другом интернет-ресурсе. В ЦТЛ пояснили, что «Виктор Астафьев» – это пассажирское, а не круизное судно. Оно будет работать на социально значимом маршруте «Красноярск-Дудинка». Официальным перевозчиком станет пассажир «Речь-Транс», а билеты будут продавать через его официальный сайт. Сайт, на котором сейчас предлагают бронирование, оказался связан с туристической фирмой из Пензы, зарегистрированной в обычной квартире. На звонки корреспондента нам отвечали уклончиво, а после вопросов о юридическом адресе просто бросили трубку. В ЦТЛ подчеркнули, что никакого отношения к этому сайту не имеют. Медведя Кузю, которого привезли из Красноярского края, срочно прооперировали в Москве. Томография показала серьезные грыжи, передавливающие спиной мозг. Шансы, что он снова встанет на лапы, почти нулевые. Но операция была необходима, чтобы остановить воспаление и спасти жизнь. Подобных операций бурым медведям такого возраста ранее не делали. Врачи решили бороться за жизнь, хотя проще было усыпить животное. Об этом пишут НГС-24. Кинотеатр «Луч» отказался показывать фильм «Последний богатырь Колобок». В соцсетях кинотеатра пояснили, что условия проката не сошлись с их представлениями о качестве фильма и его возрастном ограничении 6+. Цитата. «Психоделика – это наше все», – написали в канале. Картина идет в России при пустых залах, а рейтинг зрители обрушили еще до выхода, после того, как ради «Колобка» сдвинули премьеру «Человека-паука». Об этом пишет «Проспект Мира». Под Красноярском завершилась реставрация уникальной деревянной церкви Праскева Пятница в деревне Барабаново Емельяновского округа. Это памятник деревянного зодчества 1857 года, аналогов которому за Уралом нет. Главная особенность храма – редкие росписи, выполненные прямо на деревянных стенах и потолке. В советское постперестроечное время церковь стояла заброшенной. Восстановление началось в 2023 году. Реставрация позволила сохранить исторический облик и настенные росписи. Туристско-информационный центр края благоустроил территорию, ведущую к храму. В Барабаново планируют развивать туристическую локацию. И о валюте: доллар 82.17, евро 94.84. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Горячее солнце, горячее солнце.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 10 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке

0: 15:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ситуация. Обычная семейная поездка, обед с детьми, прогулка по городу, каникулы или любой выходной день. Красноярск. Внимание. Всем, кто собирается порадовать детей или просто сам любит все яркое и вкусное, во вкусные точка появились новинки со смешариками. Берите китс-комбо, бургеры или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. А на десерт мороженое Ice Deluxe, карамель маршмеллоу из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и пакетиком голубых и розовых маршмеллоу. Добавляйте их столько, сколько захочется. Попробовать можно по пути, например, через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана Железняка 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей. Китс комбо от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-17-54. It's been...

0: Реклама.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
7: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: нравится.
1: Реклама.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. Удары наносились как по промышленным, так и по гражданским объектам. В республике объявлен траур. Ранее военные каналы писали об атаке на местное НПЗ. Подробности о числе жертв пока не раскрываются. Об этом пишет Борус. За выходные в Красноярском крае задержали 123 пьяных водителя. Пятеро из них сели за руль нетрезвыми уже не в первый раз. За это грозит уже уголовная ответственность. Также у 39 задержанных не было прав. На всех составили протоколы и напомнили, за пьяную езду придется заплатить 45-тысячный штраф, а также можно лишиться прав на срок до 2 лет. У вокзала Решоты Северной в поселке Нижняя Пойма появилась скульптура «Тайга». Автор Максим Старовойтов сообщил, что работы почти завершены. Сейчас композиция покрыта базовым слоем, в ближайшее время ее украсят цветными металликами. Об этом пишут новости ТВК. Россиянам нужно зарабатывать 500 тысяч рублей, чтобы не завидовать окружающим. Каждый пятый россиянин испытывает зависть на регулярной основе. Чаще этому чувству подвержены зумеры и миллениалы. Это показало исследование Sunlight. Больше всего россияне завидуют коллегам и людям в соцсетях. В топ желанных объектов вошли высокий доход, молодость, фигура, недвижимость, ювелирные украшения, успехи в карьере, дорогие машины и путешествия. Больше всего завистников с зарплатой от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда». В Красноярске рабочая неделя начнется с тепла, но закончится похолоданием. Сегодня, в понедельник, воздух прогреется до плюс 22 градусов, во вторник и среду будет еще теплее, до плюс 26. Сухо и солнечно. Однако к выходным погода испортится. В субботу похолодает до плюс 18, а в воскресенье ожидается дождь. Об этом пишет Борус. И о валюте. Доллар 82.17, евро 94.84. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 10 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Москвы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ситуация. Обычная семейная поездка, обед с детьми, прогулка по городу, каникулы или любой выходной день. Красноярск. Внимание всем, кто собирается порадовать детей или просто сам любит все яркое и вкусное. Во вкусные точка появились новинки со смешариками. Берите китс-комбо, бургеры или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. А на десерт мороженое Ice Deluxe, карамель маршмеллоу из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и пакетиком голубых и розовых маршмеллоу. Добавляйте их столько, сколько захочется. Попробовать можно по пути, например, через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана Железняка 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей. Китс-комбо от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-17-54.
1: Красноярск.

0: Ждать баню год?
1: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
2: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 2-300-919.
2: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
6: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.

0: 20:45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Срок оплаты автоштрафов для машин с иностранными номерами в России могут сократить с 60 дней до суток в 2027 году. По истечении срока машину могут задержать до уплаты штрафа. С распоряжением Кабмина ознакомился ТАСС. Ранее в МВД отмечали, что за 60 дней водители могут выехать за пределы России. Дешевой ипотеки в 2027 году ждать не стоит, заявил экономист. В России будет переход от очень дорогой ипотеки к умеренно дорогой, а не от дорогой к дешевой, спрогнозировала для газеты «Ру» инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова. По словам эксперта, более благоприятным 2027 год может стать для тех, у кого есть хороший первоначальный взнос, стабильный подтвержденный доход, низкая долговая нагрузка и качественная кредитная история. Также в лучшем положении будут семьи, которые подходят под льготные программы. При этом покупатели, которые откладывают приобретение жилья в ожидании сильного снижения ставок, могут выиграть на проценте, но проиграть по стоимости квартиры, заключила Кузнецова. Продажу конфискованного имущества хотят упростить. Минфин предложил уменьшить сроки продажи со 100 до 44 дней. Это коснется изъятого имущества, вещдоков и задержанных таможней товаров, включая автомобили и технику. Новые правила должны сократить расходы на хранение вещей, которые дешевеют или портятся. Об этом пишет «Лента». 11 августа в Красноярском театре «Кукол» состоится аванпремьера спектакля «Призраки оперы». Режиссер и художник Анатолий Вещиков предлагает зрителям ироничный взгляд на мир академической оперы, полный музыкальных пародий, театральных шаржей и узнаваемых оперных страстей. В спектакле прозвучат мотивы из Евгения Онегина, Кармен, Фауста, Аиды, Снегурочки и других знаменитых произведений. Об этом сообщают новости Красноярска. На одной из американских АЗС в штате Нью-Йорк устроили необычную акцию. Покупателям давали скидку 20% на бензин за лучший танец. Видео с танцующими клиентами набрало в соцсетях миллионы просмотров. Менеджер станции призналась, что не ожидала такого эффекта. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 82.17, евро 94.84. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: Климат контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 10 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 22, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 18.00 и прекрасные плюс 23 градуса тепла в Красноярске. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. 17.03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Вы слушаете, Аня Троегубова в студии. Вот смотрите, немножечко изменили мы сегодня схему. Не уже ставшее традиционным событие, что я завершаю неделю и подвожу ее некоторые итоги. В этот раз я в гордом одиночестве начинаю неделю. Вот знаете, говорят, понедельник день тяжелый. Вот я сегодня на своих плечах и пойму, что день действительно тяжелый, потому что все мне придется делать сегодня одной. Но не совсем, конечно. Конечно же, одно, и будете со мной вы, дорогие мои слушатели. Поэтому надеюсь, что вместе с тем традиционно, весело, позитивно, с порцией новой информации мы с вами проведем эти ближайшие 3 часа. Что я сделала первым делом? Это посмотрела на пробки и вижу, что всего 4 балла. По меньшей мере, вот один из сервисов мне показывает. Это, мне кажется, для понедельника. Ну, хотя, наверное, еще рановато, да, чтобы пробки скопились. Все-таки... Еще, наверное, в понедельник, знаете, такой большой объем, скажем так, рабочих задач, поэтому, наверное, люди попозже выезжают с работы. Будем следить за обстановкой. Пока еще можно совершенно спокойно доехать до вашего дома или там туда, куда вы планируете доехать. Но, конечно, глядя по карте, такое огромное количество перекопанных мест у нас, что тут, конечно же, да, вот с одной стороны, вроде пробок нет, но сложные участки дорожные есть. Держитесь, крепитесь, слушайте мой позитив для вас сегодняшний, который буду говорить. Значит, что в части праздников у нас 10 августа, между прочим, день заботливого мужа. Как вам такое? Если ваш заботливый муж сейчас за рулем, то поддержите его, поздравьте. Молодые люди, заботливые мужи, можете себя тоже по голове погладить. Вы молодцы в том случае, если этот праздник относится к вам. Ну, я бы, конечно, вам рассказала подробнее о том, что такое заботливый муж, но вот мужа у меня нет. Не могу вам сказать, к сожалению. Но вы и так все без меня знаете, поэтому здесь вот, ну что заботливый? Это тот человек, наверное, который следит за благополучием в семье и за тем, чтобы ваша вторая половинка и вообще в целом ваша семья, состоящая там из 2, 3 и более людей, она была, жила с комфортом, в достатке, счастливая. И, в общем, все положительные слова, прилагательные, которые вы можете назвать, чтобы они вот к этому относились. Поэтому такой замечательный праздник. Давайте придем к тому, чтобы каждый муж был заботливым. Это, я думаю, что важно. Что у нас еще? День попутного ветра сегодня. Вот этого я точно буду желать каждому, кто едет на своем железном коне. Конечно, как будто бы попутный ветер больше... принято, наверное, и правильно было бы желать кораблям, выходящим в море. Но вы знаете, вот порой хочется, даже будучи пешеходом, иметь тот самый попутный ветер в спину, чтобы приходить можно было только вот в какие-то правильные места, там, где нас точно ждут, там, где всегда будет что-то, не знаю, вкусно накрытое, опять же, почему нет? Я вообще очень уважаю мероприятия, где что-то такое может быть. Думаю, ребята меня тоже поддержали. Вот, ну и что, день харизматичных личностей. Ну, здесь тоже буду поздравлять каждого. Я думаю, что просто, наверное, в разной степени, но все мы с вами харизматичны. Давайте в себе это развивать. И тогда просто мне как будто бы кажется, что харизматичным чуть проще двигаться по жизни. А хотелось бы в наши непростые времена так с легкостью проходить какие-то сложные моменты. В общем, смотрите, нажелала я вам так, как будто бы я, не знаю, тамада со стажем. И как будто бы сейчас буду ходить с колготками, собирать деньги на мальчика или на девочку. Девочка, делать этого не буду, а буду просто оставаться с вами. Вы оставайтесь со мной. И восхитительные, прекрасные нас с вами 3 часа ждут, поэтому поехали.
4: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел!
2: Не входит.
3: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района Калина-Долина. А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
14: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
15: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
16: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: 17.15 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Аня Трегубова в студии. Так, ну что, пытаемся разобрать с вами то огромное количество новостей, которые за выходные прилетело. Будем разбираться во всем. Кстати, не знаю, вот чем занимался каждый из вас. Надеюсь, что, во-первых, смогли отдохнуть после трудовой недели. Может быть, посетили какие-то новые места или успели где-то отдохнуть на природе. Хотя, конечно, наверное, сделать это было сложновато. Погода была такая сомнительная. Я вот съездила на дачу. Немножечко помокло под дождем, но в целом как будто бы само ощущение температурного режима было комфортным. То есть мне было даже в какой-то мере жарко, вот, и потому что я вот ехала в автобусе, короче, слышала разговор девушки, которая кому-то рассказывала, очевидно, не из города, и там из другого какого-то, говорит, так холодно, мол, было, что я там не смогла даже как-то погреться. Только вот сейчас, мол, более-менее устанавливается температура. Я такая думаю, моя хорошая, ты что? Ты не знаешь еще, какие холодные лета у нас были раньше. Это в этот раз нам, по-моему, замечательно повезло. И да, был дождь, но он был вроде как бы относительно теплый. Единственное, что только вчера я заметила, знаете, такую вот уже меланхолия старческая на меня наваливается. Но бывает такое, когда уже вечера стали прохладными, то есть я вчера прям так подмерзла и даже закрыла балкон, и уже как будто бы немножечко витает такой осенний вайб. Я не знаю, как у вас, надеюсь, что нет, надеюсь, это только моя проблема, не хочу вас ей грузить, но вот вообще какое-то такое ощущение у меня сложилось, поэтому кто меня поддержал, тем респект и привет, если нет, то вообще буду только рада, если вы чувствуете по-прежнему, что лето продолжается, а оно это самое и делает. Значит, что, естественно, на выходных смотрели много кино, и вот «Одиссея» продолжается покорять всех, уже собрала более 1 миллиарда долларов и стала, во-первых, самой кассовой лентой в карьере Кристофера Нолана. Она обогнала «Темного рыцаря», у которого чуть-чуть до 1,1 миллиарда не добрал он, вот, но там очень близко. И сейчас получается, что на данный момент, ну, главный хит года — это, естественно, «Человек-паук», который просто там 1,26 уже у него миллиардов. Вот, на втором месте получается «Одиссей», на третьем месте спустился немножечко «История игрушек 5». Она сейчас пока 1,09 заработала, но, как бы, тоже, знаете, там не очень далеко и в любом случае продолжает еще собирать. Как и «Человек-паук», «История игрушек», по-моему, уже закончилась в прокате, я имею в виду, а остальное все продолжает собирать, но в любом случае здорово, круто, если не смотрели, обязательно посмотрите. Что еще? Была здесь практически случилась свадьба века, которую невероятнейшим образом ждут. Это свадьба Роналду и его барышли. Барышли, что за слово барышли? Я придумала. Барышни Джорджины Родригес. Вот, значит, в СМИ, как это часто бывает, знаете, проникла информация о том, что вот в такой-то конкретно церкви будет венчание. И, естественно, СМИ, да и простые люди прискакали, прибежали, прилетели, в общем, на всех транспортных средствах, а оказалось, что там другая пара. Вот так, значит, женщина по имени Николь и Фабио, у нее был жених. Естественно, какое-то время количество, пока люди не могли понять, значит, действительно ли Роналду там находится или нет, их там всячески фотографировали, снимали на видео. Бедная эта невеста не могла зайти даже в церковь, чтобы к алтарю подойти, потому что, ну, собственно, такое огромное количество людей было. В общем, я не представляю, а вот если вот у него действительно, когда будет свадьба, вдруг про это прознают. Ну, же, представляете, какое внимание к человеку, к его жизни, а ему, может быть, наоборот, вот хочется, чтобы это был максимально камерный момент. Я думаю, что ему хочется, чтобы это был максимально камерный момент, а уже потом разослать красивые фотографии, например, всем. Вот, ну, такой вариант сделать. Поэтому, ну, такое, конечно. Это была, скажем так, такой фальшстарт, и просто теперь Роналду понял, что будет, если люди реально узнают, где он будет находиться и где будет его свадьба. Это, конечно, будет событие в самом деле на тысячи и тысячи людей. Но вот, значит, поженившимся людям пожелаем удачи. Если еще не поженились, а я думаю, может быть, Роналду где-то тайно там, значит, они обменялись кольцами. В общем, всем, кто это делает, делал или будет делать, всем счастья, здоровья, удачи и любви при любом раскладе. Фотографировали ли вас фанаты? Не фотографировали ли вас фанаты? Вы сами, как говорится, кузнецы своего счастья, и вот сами можете свои события превращать в что-то такое эдакое. Главное, чтобы была любовь.

0: реклама. Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
1: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
4: Лето, город, будни. Скучно?
5: Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Nightcar24.ru.
10: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
12: Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: 17:28 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Аня Троегубова вновь с вами. Значит, что еще у нас за выходные интересного произошло? Значит, уже активно тоже разлетаются ситуации по социальным сетям. Значит, видео, на котором две девушки бегут за самолетом в прямом смысле. Ну, не по полосе взлетной, но вот по в аэропорту, вот как это называется. Ну, в общем, и там, где, откуда его буксируют. Значит, оказалось, что в Шереметьево девушки опоздали на рейс, и вот как раз-таки на буксировке попытались его физически догнать. То есть они прям бегут со своими чемоданами, пытаются там как-то остановить вот мужчину, который управляет транспортным средством. И это, конечно, выглядит очень странно. Видно прям, что они вот рукой машут кому-то из серии «Мужчина! Извозчик! Остановитесь! Вы забыли прекрасных дам!» Но это, на самом деле, очень странно, во-первых, каким образом они смогли попасть, потому что эта зона закрытая, то есть туда можно попасть только после того, как ты прошел посадочный контроль, да, вот как это правильно называется, но тем более, чтобы выскочить уже на дорогу, это, я не знаю, они какой-то у них есть тайный навык проникания в такие места, и, знаете, это немножечко напоминает, как, помните, вот эта вот известная уже давно мемная таксистка, которая говорила «вези меня», и там добавляла нехорошее слово к человеку, который, в общем, никак не мог ее довести, и она говорит: «Я опаздываю, вези меня быстрее». Вот они, мне кажется, здесь тем же самым промышляли, как будто бы кричали: «Остановитесь! Мы еще не зашли». Но с такими дамами, конечно же, лететь не хочется. Кстати, мне кажется, что если они, во-первых, они наверняка могли устроить потенциально опасную ситуацию, соответственно, там, когда особо что-то неприятное ты делаешь в этой части, тебя могут лишить просто возможности в дальнейшем покупать билеты и летать самолетами. Ну, то есть, по-моему, вот какая-то около такая практика существует, поэтому это все, конечно, опасно. Этого все делать точно не стоит. Что еще делать точно не стоит, это вот перед тем, как вы уезжаете, ну, во-первых, никогда, наверное, особо не бросайте своих домашних животных, потому что, знаете, они могут вам немножечко отомстить. Какая ситуация? Значит, кошка в одной из квартир людей, которые уехали на свой отдых, она, в общем, открыла кран ванной, и он накапал, и очень серьезно затопил соседей. В итоге компенсация 650 тысяч рублей. Вы представляете, просто кошечка что-то там баловалась с краном, видимо, он может быть какой-то легко, ну, легко открывающийся, и, короче, затопило все просто. Но, честно говоря, как будто бы неприятно. Вот такая шалость кошачья как будто бы случилась, но не хотелось бы так. Поэтому вот имейте в виду, что с кошками нужно быть максимально осторожными, любить их, обожать, уважать и вообще только добро им делать. Потому что они, тем более кошечки такие, дамы и мужчины злопамятные могут быть. Поэтому поцелуйте сегодня в носик своего питомца.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
3: Здесь налево или направо. Навигатор.
2: Без 15.06. Антипробочное шоу «Навигатор». Аня Троегубова. С вами продолжаем с вами обсуждать, что у нас происходит, о чем нам рассказывают в том числе в социальных сетях. И иногда мы любим про это говорить. Какие-то исследователи что-то происследовали или что-то проверили. Огромное количество людей собрали, и вот нам теперь информацию предоставляют. Так вот, россияне потребляют до 11 миллионов порций кофе не в день, пока еще, слава богу, но в месяц. Мне кажется, 11 миллионов порций в месяц – это огромное количество. Сначала ты думаешь. А потом я начинаю вспоминать, что, ну, как минимум один раз в день на завтрак я лично точно пью. То есть свой завтрак без кофе как-то я уже достаточно сложно себе представляю. А если настроение, знаете, особенно хорошее будет, то я могу и два раза за день выпить. Это прям за милую душу только. Поэтому, может быть, оно и не удивительно, что такое количество кофе мы выпиваем. Значит, довольно длительная была статистика такая, знаете, практически весь прошлый год и еще полгода текущего добавилось. Среднее количество позиций в чеке от 3,1 до 3,3. И вот и на кофе и напитки приходится до 70%. Это огромное количество. И вот говорят, что средневзвешенная цена напитка в первом полугодии текущего года, например, составила 749 рублей. Что-то как-то дороговато, по-моему. Это, возможно, что имеется в виду не только покупка непосредственно в кофейне уже на вынос кофе, скажем так, но и, наверное, может быть, зерна сюда еще входят. Значит, смотрим дальше. Кофе в капсулах тратят в среднем 729 рублей. А, ну да, это в капсулах. Чуть менее доступнее молотые 612 рублей, растворимый 522 рубля. Средняя цена напитка в дрик по пакетах составила 418 рублей. Что за цены? Подождите. Я считаю, просто обалдеваю. Средняя цена напитка в дрик пакетах 480 рублей. Вы где покупаете? Я вам сейчас быстренько ссылок накидаю. Там за 400 рублей. За 300 можно купить. И то это не один напиток. Они тут пишут, средняя цена напитка, как будто бы один пакетик. Там еще 6 будет. Короче, звоните, обращайтесь. Я вам все ссылки на все нужные нужных продавцов дам. Короче, переживать не будете. Но одно точно, с одним точно спорить не стоит. Это о том, что мы очень много пьем кофе. Но, как говорится, нравится. Если переносите вот это вот все молоко, молочную продукцию, если не любите молочную продукцию американо, кофейную продукцию, если переносите, то, пожалуйста, на вас это не влияет. Пейте на здоровье. Значит, что про искусственный интеллект? Разные про него мы рассказываем истории, но чаще всего как будто бы, да, вот это вот, знаете, такой вайб зоны 51, да, идет немножечко, как будто бы мы его слегка побаиваемся, потому что все-таки кто знает, куда это все нас приведет в итоге, насколько он может развиться, этот искусственный интеллект. Тут, например, вот уже, значит, мужчина попросил своего ассистента, ассистент у него искусственный интеллект, попросил его записаться на тренировку в фитнес-зал. И, значит, он был, этот мужчина, там четвертый в очереди. Его помощник обнаружил уязвимость в системе бронирования, которая позволяет отменять чужие записи. И, в общем, он был четвертым, а он там всех понаотменял и стал в итоге первым. Понимаете? Это они сейчас отменяют записи, а завтра что? Занимают наши рабочие места тоже сегодня уже. Видите, уже даже вариантов, что они будут делать завтра, у меня нет. Только самые плохие, которые я озвучить не могу, а не хотелось бы. А естественно, потом, что удивительно, когда вскрылась вот эта вот история, он не задавал, мужчина не задавал ему там в промптах отменять что-то, он просто сказал, вот запиши, пожалуйста, меня, без каких-то вариаций. А помощник его извинился. Но они хоть так умеют делать. Значит, он извинился и сказал, что вот это было неправильно, больше так делать не буду. Но зато, с другой стороны, да, мы во всем как будто бы хочется искать плюсы, мы пытаемся найти эти плюсы. Значит, он нашел, вот, пожалуйста, небольшую проблему в системе бронирования. Вот теперь, может быть, люди как раз-таки исправят все там незадачки, и будет получше. Уже не то, что искусственный интеллект ничего не сможет сделать, но и люди уже ничего не могут сделать. Уже как будто бы мы отстаем, мне кажется, пока от них. Вот. Ну, поэтому пользуемся им. Ну, в первую очередь, своим интеллектом пользуемся, да? Ну, ребят, нужно все-таки стараться им пользоваться. А с искусственным как-то уже давайте поаккуратнее.
3: Сейчас

0: Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске микрорайон «Солнечный» остался без горячей воды на неделю. С 10 по 18 августа в «Солнечном» отключили горячую воду. В районе пройдут завершающие в этом году гидравлические испытания теплосетей. За это время энергетики проверят 83 километра труб и устранят найденные повреждения. Так, систему теплоснабжения готовят к зиме, чтобы потом в домах не было проблем с отоплением. Еще в эти дни участок сети переведут на постоянную схему теплоснабжения, после того, как в нем капитально отремонтируют магистральные трубопровод. 19-летняя россиянка сбежала из мошеннического центра в Мьянме, переплыв реку в Таиланд. По данным местных СМИ, девушку заманили на работу в Китай, затем перевезли в Мьянму, где она отказалась выполнять приказы мошенников, за что ее избили. Она самостоятельно переплыла реку Сай и обратилась за помощью. Сотрудники туристической полиции доставили ее в больницу. Российское консульство в Бангкоке пока не получало информации о случившемся. Об этом пишет Борус. В озере Тагарское под Минусинском массово гибнет рыба. На видео, опубликованных местными изданиями, видно, как мертвая рыба лежит кучами на берегу и плавает вверх брюхом. Вокруг стоит резкий запах. По одной из версий, причина – выход газов со дна водоема. Тагарское – популярное туристическое место на юге Красноярского края. Об этом пишет «Проспект Мира». На острове Татышев заметили сломанные ветки яблонь. В парке подтвердили, что яблони действительно пострадали, но назвать точную причину пока не могут. Скорее всего, ветки не выдержали тяжести плодов и сильного ветра. Посетителям напоминают, собирать яблоки еще рано, созревать они начнут ближе к концу августа. За повреждение деревьев предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Территорию патрулирует охрана, но камер наблюдения в этой зоне нет, пишет НГС-24. В Красноярске определили подрядчика для установки новой главной городской елки. Им стала санкт-петербургская группа компаний «Мегаполис». Согласно контракту, подрядчик должен установить 30-метровое дерево с мультимедийным шатром до 4 декабря. Обслуживать конструкцию будут до 15 февраля. Стоимость контракта на изготовление и обслуживание елки с 26 по 29 годы составляет 91 миллион рублей. Как сообщает «Проспект Мира», новая елка будет почти в два раза меньше старой, которую красноярцы назвали, цитата, «уродским конусом». Конец цитаты, пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 82.17, евро 94.84. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Завтра, 11 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 22, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 18.00 в Красноярске и 22 градуса тепла. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: 18.04 уже, а вы по-прежнему с антипробочным шоу «Навигатор» на Красноярск ФМ и Аня Трегубова вместе с вами. Так, ну, немножечко про мозг с вами поговорим, вернее, про то, что ему может помочь. Значит, официально сейчас, мужчины, ликуйте. Официально ученые подтвердили пользу динамичных компьютерных игр. То есть Dota, вторая, здесь почему-то именно вторые части, и Counter-Strike, вот, пожалуйста. Говорят, да, оно то, что нужно для вашего мозга. Исследователи набрали 49 студентов без опыта и отправили как раз играть в эти игры. В течение 6 месяцев после тренировок участники быстрее находили объекты, лучше отсеивали лишнее, эффективнее следили за экраном. Значит, и кардиограмма там мозга сказала, что, значит, связи между нейронными сетями, которые отвечают за внимание и обработку информации, он их перестроил, и они стали лучше. И вот теперь мне кажется, что действительно для мамы такая, знаете, определенная, как это сказать, отмаза, что ли, из серии «Мам, я улучшаю мозг, я не просто так играю в игры, не ругай меня, пожалуйста». Ну и кто-то скажет «мама», да, а кто-то «жена». Вот. Значит, что еще, говорят, помогает? Сесть в тюрьму. Это не советую, это я не призываю. Но вместе с тем, смотрите, что говорят. Один из американцев, значит, 4,5 месяца провел, собственно, в местах не столь отдаленных, но без телефона, и вот, говорят, мозг его стал работать лучше. Исчезла рассеянность, появилась концентрация, способность читать книги. После освобождения эффект сохранялся, но, соответственно, чем чаще он брал телефон, тем, значит, все откатывалось назад, привычка быстрее возвращалась. И вот он говорит, что там я чувствовала себя гораздо свободнее, чем чувствую на свободе, да, как бы оно ни звучало. Вот мне кажется, что вот такой интересный эффект, да. Ром бы сейчас, конечно же, сказал, что вот куда-то туда мне же надо отправиться. Кстати, неплохой, мне кажется, вариант для ретрита был бы такой, знаете, да, отправился на месяц без телефончика, посидел, однообразную пищу поел, еще и похудел. Вот, пожалуйста, сплошные, как говорится, плюсы, но... Это, конечно же, шутки, я надеюсь, вы понимаете. Но вот я очень часто говорю про это, кажется, почему, когда мы говорим про тюрьму, я сразу начинаю вспоминать фильм «Хочу в тюрьму», наш отечественный, российский, такой комедийный, обожаю его просто, поэтому вот посмотрите, если вам тоже хочется как-то себе поднять настроение и вот эту комичность этой ситуации каким-то образом прочувствовать. Вот такой вот мой вам киносовет.
4: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. 3 раза.
6: Понятно.
7: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни. Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Тинснайпер», УГРН-117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 18.16, антипробочное шоу «Навигатор» и Аня Троегубова. Я по-прежнему с вами. Так, ну, немножечко попутешествуем. Будем без... У меня как в «Брюсе всемогущем». Заживало рот немного, простите. Значит, к соседям нашим в сторону Азии будем заглядывать. Значит, в Китае разработали лазерную систему для уничтожения комаров. Мне кажется, что-то подобное уже мы с вами обсуждали, но теперь прям действительно оно есть, уже даже видеоподтверждение. Значит, радар обнаруживает насекомых в воздухе, после чего лазерный луч их мгновенно поражает. Система, причем, работает без всяческих хомикатов, без хомяков и без химикатов. И позволяет быстро очищать территорию от комаров. И вот если вы посмотрите видео, то там, ну, просто какие-то... Во-первых, это выглядит как будто бы дискотека какая-то, знаете, вот эти вот стробоскопы ночью в деревья светят там фиолетовым таким цветом. Но, с другой стороны, ну, давайте опять же подумаем, ну, минус комар, минус тысячи комаров, это же просто замечательно, если это... распространиться, и если это будет доступно, то было бы просто замечательно, потому что вот было влажно, я была на даче просто, я думала, сойду с ума. Вот этот вот звук звенящий, вот эти вот постоянно куда-то на лицо лезущие насекомые, это просто очень неприятно. Поэтому спасибо большое, что вот, ну, разрабатываете. Значит, от насекомых перейдем к фруктам. Что, значит, здесь говорят? Что вот, оказывается, киви перед сном очень сильно меняет качество отдыха. Значит, в исследовании люди 4 недели ели по 2 киви за час до сна. И, во-первых, время засыпания сократилось на 35%. Ночные пробуждения стали реже, а качество сна улучшилось. И вот напрямую связывают это, естественно, с киви, потому что в состав входят антиоксиданты. Ну, на самом деле, я вот, кстати, небольшая поклонница киви, но в том смысле, что я, конечно же, его съем, но он для меня немножечко так кисловат и как будто бы, ну, короче, не знаю, просто ну, не самый мой приятный, не самый мой любимый фрукт, но вместе с тем, действительно, когда вот там приболеешь или что, у меня знакомый, он вообще регулярно вот ел киви, прям не знаю, не могу сказать, был ли он супер ультра из-за этого здоров, но по меньшей мере как-то вот ему нравилось, и он действительно себя чувствовал достаточно неплохо. Поэтому, если вдруг вот вы поклонники каких-то народных средств или просто каким-то образом там положительно ко всему этому относитесь, то вот, пожалуйста, попробуйте. Просто как минимум, вот мы очень часто говорим про разные вещи, которые врачи, скажем так, нам, с нами делятся про эффективность тех или иных там продуктов или просто вещей, или там каких-то жизненных, значит, традиций. Вот. А просто попробуйте что-то сделать самостоятельно. Ну, например, вот попробуйте там 2 недели поесть киви перед сном и просто хотя бы на себе проверьте, помогает это или нет, потому что вдруг где-то действительно так, а вы нам потом расскажете, и мы скажем, вот, клиническим путем получены у нас были результаты. Главное, все-таки не используйте киви там вместе с какими-то коктейлями, да, особенно алкогольными. Нет, все-таки давайте так, это чистота эксперимента. Просто 1-2 настоящих спелых киви. Пожалуйста, все. Потом напишите, расскажете, мы запатентуем и продадим кому-то.

0: Реклама.
1: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
9: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Алло.
5: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в выборе автомобиля. Бюджет где-то 2 миллиона. Меня интересует Toyota Harrier 2016 год. Праворуссия. Ну, с Японии взять. Либо Mazda 35.
4: Ну, я бы, наверное, все-таки... Я бы, наверное, все-таки смотрел автомобиль с большим багажником. Если это основная машина в семье, то хорек в данном случае будет, на мой взгляд, удобнее. Во-вторых, ликвиднее. В-третьих, даже в плане именно там какой-то бытовой предназначенности он будет намного лучше и интереснее. Но мы немножко опустим вот эти водительские ощущения, потому что в CX-5 они мне понравятся 100% больше. Там база другая, там как бы совсем другое управление. Но если на каждый день... И если мы спокойные водители, может быть, даже в систему полного привода не надо упираться, просто ради будки взять спокойно себе, ну, Lexus или Harrier, без разницы. Тут уже на что бюджет, как говорится, готов. Если мы смотрим что-то здесь с левым рулем, и уже такое, скажем так, популярное, то RAV-ы, CR-V-хи и CX-5 это безусловные лидеры у себя там. Правда, у всех есть свои отличия в плане вместимости, там, ну, понятно, проходимости, потому что мне вот, например, тема мультитеррейна очень нравится, кому-то не очень. Но, опять же, возвращаясь к вопросу в бюджете 2 миллиона и целесообразности, да, в данном случае Harrier будет интереснее, на мой взгляд, опять же. Но у всех свои видения. Кто-то скажет, о, не, это слишком прост, либо это слишком взрослый и так далее. Но еще зависит от состояния автомобиля. Бывает такое, что автомобили посвежее, вроде, казалось бы, погоду, а у ухоженности такой нет. У Харьеров, да и у Лексусов RX серии вообще в целом, что отличает владельцев, то, что это все-таки либо люди уже семейные, достаточно взрослые, и они следят за автомобилем. Через чаще всего я на вторичке именно эти машины видел в хорошем состоянии. Под поводу CX-5, вот тут как бы уже два на полтора бывают и сильно битые варианты, которые выдают за свежие и некрашенные, и пробеги смотанные, и много-много других еще вещей.
5: Спасибо. А вот такой еще вопрос, вот по вашему мнению, Mazda CX-5, допустим, японские сборки и китайская, как бы, сильно, так сказать, хуже?
4: Ну, нет. Мы же не обсуждаем, это же не подделка, это заводская технология. Они собирают у себя там, они все гарантийные обязательства на территории страны несут, и технологии соблюдают. Это вот, кстати, к слову, об уходе, допустим, там, крупных брендов из страны. Единственное, нам достаточно серьезно не свезло, это размытие стандартов качества. Ну, то есть, когда уходит крупная компания, в которой есть иностранные наблюдатели, той или иной стране присутствующие, размывается качество. Тут гайку не докрутил, там прокладку не положил, еще что-то. Тут, да, я не знаю, как там в общепите, огурец неправильно нарезал, котлет не дожарил. С этого начинается размытие качества, и потом мы по факту с вами получаем машину, которая, не пройдя предпродажную подготовку, начинает разваливаться в салоне уже. Поэтому здесь могу сказать четко. Машины приходят немножко отличающиеся в плане комплектации, некоторых комплектующих, но по качеству претензий ноль. Все то же самое, просто собрано в другой стране.
5: Все понятно. Спасибо большое.
4: Спасибо и вам. Удачи. Следующий вопрос, если успеем обсудить. У нас есть там быстренький вопрос?
6: Ну, есть у нас быстрый вопрос вообще по номерам. На авто стоят номера японский квадрат без флага России. Ставил предыдущий собственник в 23-м году. Я приобрел в мае 25-го года. А теперь вопрос. Если я переоформил авто на себя, номера остались прежними. Попадаю ли я под закон, который вступил с 1 января 25-го года про госномера и их стандарт? Ну, собственно, к чему это все? Потому что езжу по Красноярскому краю, а сотрудники ГИБДД вопросы никакие не задают. Но собираюсь поехать в большое путешествие.
4: А, ты имеешь в виду, в других регионах возникнут или нет?
6: Ну вот, да, нам задал вопрос.
4: Я бы так сказал. Во-первых, у меня вопрос, снял ли тот человек, который владел автомобилем, его с себя с учета. Второе, да, действительно, без флага штрафуют в некоторых регионах.

0: регионах, это я тоже слышал, там, по-моему, по 500 рублей штрафы, вот, и через ГИБДД невозможно такие номера получить, то есть это кустарное изготовление, поэтому здесь, я не знаю, мне кажется, что в частных мастерских только, имеющих лицензию на изготовление, можно заказать, я видел такую опцию, но использовать вместо официальных знаков на дороге, насколько я помню, было нельзя, поэтому переделывать, либо под квадрат ставить уже сверху нормальную табличку, либо делать как квадратные мотоциклетные знаки уже с флагом, поэтому еще проблем-то, по-моему, не было никаких, у меня ездят японские машины, же как и у вас по региону. Спасибо большое за вопросы, за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
5: О, а это что за кнопка?
6: А сколько он ест?
5: А он точно самый безопасный?
6: Он и это может?
7: Да ну, не верю.
8: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
8: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
12: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
13: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Без 10:07 уже. Аня Трегуба по-прежнему с вами, как антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярск FM. Значит, ну, вечерело, как говорится, немного сексистских новостей. Вам сейчас расскажу, которые вообще до глубины души меня, значит, ну, не то чтобы оскорбили, но по меньшей мере как-то потревожили. Значит, в Америке прошел женский чемпионат по уборке. Понимаете, да? Не просто чемпионат по уборке, а женский чемпионат по уборке. Спасибо, спасибо. Участницы соревновались в мытье полов, заправке кровати на скорости и гонках с пылесосами. Да никто с пылесосами не гоняет. Ну вы что, аккуратненько там пропылесосил и пошел. Судьи оценивали технику, чистоту, начисляли штрафы за мусор, пыль, сбитые препятствия, нарушение порядка выполнения заданий. Но... глядя на видео, а к этой новости приложено видео, действительно, там женщины, знаете, вот как на роликах мимо через конусы ездят, вот здесь они также со швабрами, только через вот эти вот штучки, где написано «Осторожно, мокрый пол» бегают. Но все-таки, нет, я понимаю, что есть такое, значит, понятие, как домохозяйка. Домохозяин как будто бы реже встречается, и домохозяин — это как будто бы владелец здания, в котором сдаются комнаты или квартиры, да, а домохозяйка — это вот женщина, которая в красивом изящном платье что-то там приготовила. Вот я тоже вчера готовила, я, поверьте мне, была не в изящном платье, я была, значит, там раскидала какао, просыпалась у меня мука, куда-то улетела не туда. Короче, вообще, вот я, значит. Ну, ладно. Допустим, предположим, но все равно я считаю, что женский чемпионат по уборке, знаете что, идите вот по направлению движения. И вместе с тем, да, значит, женский чемпионат по уборке. Окей, ладно, согласимся. Но, с другой стороны, в Уганде прошел пивной чемпионат. И вот вы думаете, на видео кто, женщины? Нет, там просто огромное количество мужчин. Естественно, кто может на пивном чемпионате, пивном чемпионате участвовать? Странно, что не мужской пивной чемпионат там был. Здрасте, пожалуйста. Значит, ну, забавно, на самом деле, проходил, да, вот, значит, убирая все вот эти вот вещи, спортсмены переходили от стула к стулу, знаете, такая как эстафета была, а они там по дорожке, она похожа на вот стадион, где, когда бегают по дорогам, также разлинованный. Короче, они переходят от стула к стулу, значит, там хлопали по бутылке и выпивали. Задача была пройти все контрольные точки и финишировать, не пропустив ни одной, ну и вместе с тем, собственно, дойти. Это как бы тоже входило в препятствие. Кто, собственно, дошел, тот и победил. Но на видео, на самом деле, достаточно забавно это выглядит. Не знаю, насколько там крепким было это пиво и что вообще там за его разновидность была, но там, конечно, видно, что с каждым разом, знаете, как это бывает иногда, вот, значит, под алкоголем немножечко так тебе хочется посидеть и подумать о жизни. Вот там некоторые также вот, значит, выбивали и оставались сидеть на стуле, потому что уже хочется обсуждать космос, уже хочется политику немножечко уганскую обсудить, как произносить это слово. В общем, такое себе. Я повторять ни в коем случае такое не призываю, хотя как будто такой чемпионат можно устроить у себя дома. Но мы помним, что, как ребята говорят, доверьте это, во-первых, профессионалам, во-вторых, конечно же, только с 18 лет. И только на ваш, как говорится, страх и риск лучше продумывайте какие-то, скажем так, более интересные варианты для вашего времяпрепровождения.
4: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Омске скончалась одна из пострадавших при наезде автомобиля на группу людей. Число пострадавших увеличилось до 9. Еще одна женщина, ранее отказавшаяся от помощи, обратилась к врачам и была госпитализирована. Напомню, авария произошла 6 августа. 64-летний водитель «Лады Гранта», которому предположительно стало плохо, наехал на островок безопасности. Об этом пишут новости ТВК. Центр транспортной логистики предупредил. Бронирование и продажа билетов на теплоход «Виктор Астафьев», на сайте который появился в сети, невозможно. Официально продавать билеты начнут только после прибытия судна в Сибирь на другом интернет-ресурсе. В ЦТЛ пояснили, что «Виктор Астафьев» – это пассажирское, а не круизное судно. Оно будет работать на социально значимом маршруте «Красноярск-Дудинка». Официальным перевозчиком станет пассажир «Речь-Транс», а билеты будут продавать через его официальный сайт. Сайт, на котором сейчас предлагают бронирование, оказался связан с туристической фирмой из Пензы, зарегистрированной в обычной квартире. На звонки корреспондента там отвечали уклончиво, а после вопросов о юридическом адресе просто бросили трубку. В ЦТЛ подчеркнули, что никакого отношения к этому сайту не имеют. Медведя Кузю, которого привезли из Красноярского края, срочно прооперировали в Москве. Томография показала серьезные грыжи, передавливающие спиной мозг. Шансы, что он снова встанет на лапы, почти нулевые. Но операция была необходима, чтобы остановить воспаление и спасти жизнь. Подобных операций бурым медведям такого возраста ранее не делали. Врачи решили бороться за жизнь, хотя проще было усыпить животное. Об этом пишут НГС-24. Кинотеатр «Луч» отказался показывать фильм «Последний богатырь Колобок». В соцсетях кинотеатра пояснили, что условия проката не сошлись с их представлениями о качестве фильма и его возрастном ограничении 6+. Цитата. «Психоделика – это наше все», – написали в канале. Картина идет в России при пустых залах, а рейтинг зрители обрушили еще до выхода, после того, как ради Колобка сдвинули премьеру «Человека-паука». Об этом пишет «Проспект Мира». Под Красноярском завершилась реставрация уникальной деревянной церкви Праскева Пятница в деревне Барабаново Емельяновского округа. Это памятник деревянного зодчества 1857 года, аналогов которому за Уралом нет. Главная особенность храма – редкие росписи, выполненные прямо на деревянных стенах и потолке. В советское постперестроечное время церковь стояла заброшенной. Восстановление началось в 2023 году. Реставрация позволила сохранить исторический облик и настенные росписи. Туристско-информационный центр края благоустроил территорию, ведущую к храму. В Барабаново планируют развивать туристическую локацию. И о валюте: доллар 82.17, евро 94.84. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
1: Климат-контроль
0: на 96.2 FM.
5: Завтра, 11 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 22, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 19.00 в Красноярске и прекрасное летнее плюс 22 градуса. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: 19.00, уже целый час у нас с вами остался в антипробочном шоу «Навигатор». Я Аня Трыгова, напоминаю, на всякий случай вам. Значит, про милоту немного поговорим. Значит, мужчина из Малайзии встречает жену в аэропорту в забавных костюмах. Причем делает это он не единоразово, то есть там когда-то встретил, да, как мужчины любят иногда. Я там, помнишь тебя в 2005-м на машине катал, вот запоминай. Нет, значит, каждый раз, когда его жена возвращается из поездки, он приезжает в аэропорт в новом образе. Он там Т-рекс, он какая-то лягушка, он вот какой-то там медвежонок, безликий из «Унесенных ветром». В общем, в очень-очень таких милашных и классных костюмах. На самом деле, мне кажется, что вот эта вот практика, да, встречать родного человека в аэропорту, она очень, на самом деле, здоровская. С одной стороны, конечно же, кажется, что вот мне как-то всегда неудобно кого-то попросить, потому что как будто бы кажется, ну вот, там человек будет далеко ездить, как будто бы это лишние проблемы. Но, с другой стороны, когда вот несколько раз меня встречали, и это было причем пару раз прям сюрпризом, мне было безумно приятно. Я такая, с одной стороны, уставшая, что был долгий перелет, и с другой стороны, очень такая вдохновленная этим моментом, и прям ты действительно чувствуешь, что вот люди тебе рады, они приехали, там, встречают тебя. Короче, это очень круто. Если у вас есть такая возможность, если там это вас как-то не обременяет, то обязательно знайте, что всем это нравится, всем очень сильно нравится, когда их встречают в аэропорту. Это прям, ну, вообще must have у каждого должен быть. И, значит, и еще, знаете, раскрываем секреты. Внимание, внимание, делайте погромче. Никогда такого не знали. Мы, мне кажется, ну, кто там может быть поглубже погружен в лор смешариков, они знали, но вот я лично нет, и мне было интересно. Авторы смешариков раскрыли, собственно, возраст персонажей. Значит, смотрите, самый молодой там Крош, но он как бы выглядит самым таким, типичный зумер, короче. Что-то носит, все время какие-то идеи у него, там когда разрушает что-то. Короче, он такой. Ему 9 лет. Казалось, постарше быть немножко, да? Но нет, ему 9 лет. А такого же возраста ежик. Нюша, дама постарше, знаете ли, ей уже 12. Кстати, Барашу тоже 12, но выглядит он гораздо старше. Он уже такой вот с этой вот своей какой-то лиричностью, стихотворностью, он как уже такой взросленький как будто бы. Значит, Пин посерединочке, ему 36 лет. 36 лет. Хорошо. Лосяшу 40, Копатычу 45, Каркарычу 61. И самая взрослая, самая опытная там дама, Савунья, ей 72 года. Вот. Ну, мне кажется, это так интересно. И вот, кстати, у Пина, значит, вот ему там 36,6 написано, написано, что Пин считает в пингвиньих годах свой возраст. Поэтому там, наверное, я не знаю, в какую-то сторону нужно прибавить или, наоборот, убавить. Но в любом случае, вот очень забавно, поэтому мне кажется, что детям, наверное, можно об этом рассказать, если вдруг они у вас есть. Ну, или просто сами искренне порадуйтесь и посмотрите какую-то очередную серию, в которой вы 100% найдете для себя, может быть, новую, а может быть, вспомните какую-то старую истину и вот эту вот философию, вот это все, вот эту всю крутоту, за которую и взрослые, и дети любят смешариков.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система Зоты дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в три вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами Зота жизнь проста, от Рождества и до поста. Компания «Зота», Калинина 53А и Брянская 142, 247-77-77.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
7: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
8: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории, только практика и любимые песни –

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 19.17, антипробочное шоу «Навигатор», Аня Троегубова. Значит, новости у меня такие, знаете, повод для гордости, потому что несколько новых зданий в России стали лауреатами премии International Architecture Awards в номинации «Музеи и объекты культуры». Значит, награду получили здания Пермской художественной галереи и Татарского театра. Вот. А одним из победителей в категории «Офисное здание» стал бизнес-центр «Таллер» в Москве. Значит, довольно-таки уже старая вот эта вот премия, которую вручает Чикагский музей архитектуры и дизайна и Европейский центр архитектуры. И вот как раз более сотни проектов со всего мира отмечаются. Я, честно говоря, ну вот посмотрела фотографии, вот так вживую не помню, чтобы я была. Вживую посмотрела, ну, довольно-таки интересные такие дизайнерские решения, как будто бы больше такие конструктивистские, на мой взгляд, потому что там очень много геометрии, очень много какого-то полета, стекла, очень много, опять же, таких зеркальных поверхностей, стеклозеркальных, назовем их так. Вот, безусловно, красивое здание. Ну вот у нас как будто бы в Красноярске что можно? Вот из новых зданий я что-то даже и не припомню, что вот так особо красивого-то за последнее время строили. Даже как-то в голову не приходит. Мне вот только как будто бы старые. Мне очень нравится, как выглядит и музей наш, Площадь Мира. То есть, да, вот музей, бывший музей Ленина, как он красиво в советской архитектуре выстроен. Потом филармония сама очень красивая. Если вдруг вы не знали, то она выглядит как рояль, да, с открывающейся крышкой. Вот. Потом что у нас? Не знаю, театры очень мне нравятся, как выглядят тоже такие здания. Красивые довольно. Ой, а что-то новое, современное, не могу просто вспомнить. Ну, может быть, я просто не могу вспомнить, реально, как-то так внезапно начала об этом думать и поняла, что не знаю, что вам подсказать. Так, это, значит, первое. Во-вторых, значит, тоже такой повод для гордости, но уже в этом смысле представители Южной Кореи, нужно сказать спасибо, значит, у них набирает популярность приложение, которое прокладывает маршрут через тень. Представляете? Я думаю, что нам, конечно же, наверное, оно уже в меньшей степени было бы интересно, потому что, к сожалению, лето подходит к концу, но мы не грустим, да, но вот аномальная жара там была в этом году, и стало оно особенно популярным. Учитывает оно положение солнца, рассчитывает, как падает тень от зданий и деревьев, и показывает, как можно пройти в тенечке. Я иногда так забываю, и, например, по центру, по миру гуляю, когда с собакой днем в какой-то такой промежуток времени, когда солнце еще наверху, но уже как бы так перешло из своего зенита, то я реально иногда не по той стороне начинаю идти, такая думаю, Ань, ну вон да там же, вот с правой стороны же весь тенечек, чего ты тут идешь? И уже мокрая от жары. Поэтому, если бы его адаптировали под нас, то было бы все равно как будто бы приятно, потому что у нас в последнее время, ну, бывает, да, резкоконтинентальный климат, у нас зима прохладная и лето довольно-таки жаркое. Было бы как будто бы приятней, особенно для тех, для кого это более актуально, в плане том, что у них здоровье может каким-то образом пострадать от этого, и там им совсем на жаре находиться нельзя. Поэтому, пожалуйста, что вот пусть все технологии до нас добираются, развиваются и делают нашу жизнь как можно более комфортной. Но, опять же, не отменяют записи в спортзал, да, этого нам не надо. А вот классное приложение «Пройтись по тенечку», пожалуйста, будьте добры, заносите.

0: Зарядись энергией, сжились Ситирей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. Жили Ситирей. Энергия города. Официальный дилер Жили в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
8: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: Почти половина восьмого. Антипробочное шоу «Навигатора» Ани Троегубова. Так, немного про машины поговорим. Значит, во-первых, говорят, что легендарные Супер Би возвращаются спустя 56 лет. Получается, полвека прошло. Додж воскрешает легендарную машину. В будущем году она выйдет. Не выпускали с 71 года. Новая версия, говорят, получит 600 лошадиных сил и станет самым мощным Супер Би за всю историю. Под капотом 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Я бы вам сказала, круто это или нет, но я там ничего не понимаю. Поэтому вот вам читаю. Разгон до 100 км в час за 3,6 секунд. Слушайте, ну, судя по, значит, внешнему виду, по картинкам, которые я рассматриваю, довольно симпатичная машинка. Если вам вот эти цифры что-то сказали, что-то у нее там под капотом, и вы понимаете, что это довольно мощный автомобиль, то, ну, супер круто. Я пока не... Ну, хотя я подумаю, на самом деле, вот зимой начать, значит, учиться на права. Получить права, ну, в смысле, что... Вот, поэтому, кто знает, до каких там потом машин я дойду. Кстати, сумма не указана, поэтому, видимо, они еще пока считают, во сколько им сил обойдутся все эти лошадиные... Во сколько сил, я сказала. Во сколько денег им обойдутся все эти лошадиные силы и прочее, прочее. Ну и продолжая, значит, машинную тему, скажем так, автомобильную. Все вы, конечно же, помните супер-классную программу «Тачка на прокачку». Вот, правда, никогда у меня не было машины, я как-то особо не интересовалась, но этот... Эта потрясающая программа сводила просто с ума. Она была настолько стильной, настолько классной. Вот это вот классические варианты до-после, да, посмотреть преобразование, неважно, там, человеческое или автомобильное, всегда было жутко интересно. Так вот, рэпер Экзибит теперь записывает видеоролики со своей кошкой Тандер. Понимаете, причем делает он это в духе того, как он делал с автомобильным. То есть он обозревает лотки, тестирует корм, дает совет по уходу за питомцами. Кстати, его кошке уже больше 20 лет, но она все еще невероятно у него активна и прям вот, короче, на стиле. Понимаете? Вот это человек, не, скажем так, не потерял хватку, да, вроде с одной стороны шоу уже кануло в лету, но вместе с тем, вы посмотрите, человек-то еще воу-воу-воу задаст вам. Интересно, вот обозревают лотки, а команда его там работает, чтобы, знаете, обклеивать его как-то красиво, прокрашивать, там, вставлять какие-то дополнительные, не знаю, там, лестницы или что-то такое. Было бы, мне кажется, супер. Надо будет как-то, да, посмотреть и вот, значит, попробовать. В общем, если вы хотели узнать, как выглядит старость такого довольно активного в молодости человека, и, может быть, такого андеграундного какого-то, и вам кажется, что он всегда будет таким, то вот, пожалуйста. Рано или поздно все равно какая-то тяга к земле существует, и не только к земле, но и к домашним животным. Но мне кажется, что это невероятно мило.

0: Наркология, центр Скоранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
5: О, а это что за кнопка?
6: А сколько он ест?
5: А он точно самый безопасный?
6: Он и это может?
7: Да ну, не верю.
4: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
8: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
4: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
8: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
9: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
10: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Без 10:07 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Аня Троегубова. Так, ну что ж, напоследок есть у меня еще пара для вас интересных новостей. Во-первых, для поклонников и знатоков, да, скажем так, для знатоков мемов. Мне кажется, что вы должны помнить, такой был, была замечательная такая картиночка юмореска «Гарольд, скрывающий боль», да, это где там через явно на лице отображающуюся боль мужчина улыбался. В общем, тут что оказывается, что он вырвался в лидеры президентской гонки в Венгрии, понимаете? Вот вы все думаете, ну, многие. Мемы, там, что вот, мол, в этом такого замечательного, там, знаете, мне кажется, более старшее поколение так похихикивает над нами, над зумерами так и подавно. А вот, пожалуйста, человек может стать президентом. Там, значит, как получилось, что сейчас у них, я так понимаю, что выборы происходят, будут ли там в ближайшее время какие-то выборы, и вот венгерский один из блогеров решил пользователям социальных сетей, предложил проголосовать за, вот, как вам кажется, кто наиболее подходящий кандидат на пост президента. И там самые-самые разные варианты были: звезды реалити-шоу, модели, даже создатели кубика Рубика, лауреат Нобелевской премии, там какой-то очень популярный. И вот одним из кандидатов был как раз таки вот этот вот герой мема. И вот он-то как раз и стал наиболее популярным. Все просто в невероятнейшем восторге. И вот смеется над этим вот этот, значит, создатель, вернее, кто проводил опрос о том, что, значит, ну, очевидно, что политика, где это серьезное дело, но в ней есть место для юмора. И вот такое чувство свободы какое-то определенное тоже можно ощутить. Поэтому, ну, что-то у них там странненькое, честно говоря, происходит в Венгрии. Ну да ладно, посмотрим. Я, конечно, сомневаюсь, что он станет президентом, но как минимум одобрение людей, такую любовь, может быть, там, знаете, есть, не обязательно какой-то серьезный пост занимать он может, но какой-то вариант для, как называется, ну, подсказок, может быть, президенту он мог бы, например, давать. Это было бы как будто бы интересно и как минимум забавно. Такой выдающийся персонаж. Вот. И, значит, еще одна довольно-таки интересная новость. Я сейчас вам просто заголовок прочитаю, потому что там уже в целом как будто бы заголовка достаточно для того, чтобы повысить свое настроение. Значит, на Алтае мужчину ударила молния, пока он дрался с медведем. Господа на Алтае, а что у вас, извините, происходит? А можно нам тоже вашего юмора отдать чуть-чуть? Короче, история. Мне кажется, что это на самом деле придуманное, но не знаю. Говорят, что вроде бы это реально так было. Значит, герой сего рассказа ехал верхом на коне по лесу и заметил, что его преследуют косолапы. Тогда мужчина быстро подскочил к дереву, привязал коня и в этот момент, ну, с деревом соприкасался, получил удар молнии. Тело парализовало, ногу придавила лошадь. Но он смог освободиться и вот как-то отполз от медведя, значит, параллельно. Я не знаю, я читаю, мне все равно кажется, что это какой-то прикол, потому что здесь еще в новости, значит, подписано, что, мол, значит, там какие-нибудь стриминговые сервисы, берите идею уже, пожалуйста, вот вам готовая сочиненная история. Но вместе с тем, представляете, реально, там Леонардо Ди Каприо со своим выжившим просто где-то нервно стоит в сторонке и ножкой трясет, потому что что-то тут на Алтае происходит. Представляете, скакал от медведя и молния тебе еще шарахнула. Ну, такое. Старайтесь по возможности избегать таких ситуаций. Можно вот я вам такое буду пожелание давать? Избегайте медведей, попадания молний в себя, да. Пусть ваше настроение будет всегда замечательным. Ну что, на этом я уже, пожалуй, буду прощаться. Понедельник прошел, наступил, наконец-то новая рабочая неделя. Надеюсь, что вы в нее входите с хорошим настроением. Говорят, что вторник ощущается более тяжелым днем, потому что уже времени на раскачку нет, ты уже должен как бы работать и быть в актуальным данным секундам. Вот, поэтому я буду вам желать, чтобы неделя прошла у вас замечательно. Главное, вот правда, ко всему относитесь таким с легким юмором, и тогда как-то вот проще со всеми проблемами, может быть, какими-то и сложными ситуациями справляться. Это вам прям 100% говорю. Ну и, конечно же, оставайтесь с Красноярской ФМ. Завтра в то же самое время вновь антипробочное шоу «Навигатор» будет вас ждать. Снова все соберемся, снова похохочем. Поэтому до завтра, пока.
4: Сейчас!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на Красноярск ФМ.
5: Здравствуйте. В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана. Удары наносились как по промышленным, так и по гражданским объектам. В республике объявлен траур. Ранее военные каналы писали об атаке на местное НПЗ. Подробности о числе жертв пока не раскрываются. Об этом пишет Борус. За выходные в Красноярском крае задержали 123 пьяных водителя. Пятеро из них сели за руль нетрезвыми уже не в первый раз. За это грозит уже уголовная ответственность. Также у 39 задержанных не было прав. На всех составили протоколы и напомнили, за пьяную езду придется заплатить 45-тысячный штраф, а также можно лишиться прав на срок до 2 лет. У вокзала Решеты Северной в поселке Нижняя Пойма появилась скульптура «Тайга». Автор Максим Старовойтов сообщил, что работы почти завершены. Сейчас композиция покрыта базовым слоем, в ближайшее время ее украсят цветными металликами. Об этом пишут новости ТВК. Россиянам нужно зарабатывать 500 тысяч рублей, чтобы не завидовать окружающим. Каждый пятый россиянин испытывает зависть на регулярной основе. Чаще этому чувству подвержены зумеры и миллениалы. Это показало исследование Sunlight. Больше всего россияне завидуют коллегам и людям в соцсетях. В топ желанных объектов вошли высокий доход, молодость, фигура, недвижимость, ювелирные украшения, успехи в карьере, дорогие машины и путешествия. Больше всего завистников с зарплатой от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда». В Красноярске рабочая неделя начнется с тепла, но закончится похолоданием. Сегодня, в понедельник, воздух прогреется до плюс 22 градусов, во вторник и среду будет еще теплее, до плюс 26. Сухо и солнечно. Однако к выходным погода испортится. В субботу похолодает до плюс 18, а в воскресенье ожидается дождь. Об этом пишет Борус. И о валюте. Доллар 82.17, евро 94.84. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Я так хочу. Чтобы лето не кончалось.
7: Климат-контроль
8: на 96.2 FM.
9: Завтра, 11 августа, в Красноярске ясно. Днем плюс 22, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
11: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават.
5: Бонжур.
7: Привет,
5: хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Бот. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
2: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
3: Вход свободный.
4: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска — ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
11: Drum and bass mix.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен...

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Уси.
1: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
8: хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсыма.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you finally let go.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: В Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM. 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
15: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».
4: Got you right then, messed you up. Took a good heart, made it bad.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Коначива.
3: Здоровеньки, болы.
4: Саламатсалам.
3: Бонжур.
4: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.
6: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярска ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.